0: несколько минут. Let Me Be — это проект The Second Voice в наших приемниках. И, кстати, не забываем, что Европа Плюс можно теперь услышать не только в своем приемнике или умной колонке, а еще и в нашем новом приложении Radio Hub, где ты сможешь еще и найти все наши подкасты, все наши музыкальные потоки разных стилей, и все это в режиме 24/7. Ссылка для скачивания есть на нашем сайте europaplus.ru. Заходи, загружай и смело пользуйся в любое время, в любом месте. Я же пока расскажу, чего услышим далее. Например, певицу Беарвульф с мощнейшим треком как в плане энергетики, так и в плане вокала. Феникс и Аннабель Ингланд — Get Busy. Только прежде Алекс Манойлов спешит напомнить, что уже сегодня...
1: Алекс Манойлов. Дебют недели — Маршмелло, Португал, The Man, Феникс. Лучший взлет — Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Номер один — The Second Voice, Let Me Be. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Которого критики уже назвали классикой соул-музыки. И не просто так, поскольку на его концерты собираются целые стадионы по всей планете. Это Тедди Свимс на Европе+. Окей, 3.34 в столице. Здесь по-прежнему я, да, Олег Шишкин. Салют всем не спящим. Обещал быть до прихода бригады У и обещал больше хитов и больше музыки. Скажу так, слово свое сдержу. Погнали дальше. А навстречу нам Вай Инди, Акчо и Мод, танцы под Шаде, еще Дамиана Дэвид с летним хитом Next Summer. А еще Эвелон и Рокстон. Безумно стильный саунд. Vertigo, не пропусти.

Полчаса отведем исключительно под музыку, и музыка очень классная. Обещаю, услышим Russian Raul Alejandro, Whiskey Fonga. Так, будут и роковые темы, например, Tokyo Hotel, California Nights. California Nights, и послушаем ярчайшего представителя поп-сцены Zayn Malik, Die For Me. Вот такой состав планируется, так что оставайся и ты.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Сверимся в Москве 4 ровно.

0: Что есть, то есть. Определенно доставили удовольствие Russian Raw, Alejandro и Wizkid на Европе Плюс, столице 4.19. Уверенно шагаем в пятницу, предвкушаем грядущие выходные, которые тоже пройдут не впустую на Европе Плюс. Да, во-первых, уже завтра Топ Клаб Чарт с Тимуром Бодровым и DJ Rhythm Show Residence. На целых 4 часа Европа Плюс превратится в огромную танцевальную площадку. Начнем ровно в 20.00 по московскому времени. Присоединяйся. Ну а для легкого подъема в эту субботу мы запланировали крутой уикенд.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова!
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Swim, хит, который ознаменовал камбэк главной кей-поп-банды планеты после почти 4-летнего перерыва и стал ведущим синглом альбома Ariran. Это BTS на радиостанции номер 1 в России. Далее с нами Лиани и Калум Скотт с совместным творением Stay. Также предлагаю вашему вниманию парня с большой кастрюлей на голове, но делающего очень-очень классную музыку. Диджей Маршмелло и Portugal Women трек Phoenix. Еще услышим проект Airbooks. Хит Graceland уже вот-вот на Европе+.

режим больше хитов и больше музыки. В ближайшие 30 минут будем наслаждаться. Обещаю, услышим Боба Синклера, Кайзу, I Can't Wait. Также послушаем один из треков, который на верхних строчках моего личного рейтинга. Это Миша Миллер, Алекс Вилле. Бам-бам! И послушаем сурового парня из Техаса, Post Malone, Cold. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что не уходи далеко.

точку. I can't wait. Если любишь интересные подкасты, то не жди. Прямо сейчас заходи на наш сайт europaplus.ru и врубай 246-й выпуск подкаста «Бригады Уличка». Там, как всегда, много интересного, много юмора, много смеха и масса отличного настроения. А если все-таки хочется наслаждаться музыкой далее, то и это, пожалуйста, нас уже поджидают. Tame Impala и Jennie из Blackpink с хитом «Дракула», а также «Елку» послушаем и песню, которая максимально заряжена добротой, песню проще, но сперва с нами красотка Ava Max с работой «My Oh My».

Брайан Крэнстон, да-да, тот самый Уолтер Уайт, танцевал в ТикТок и собрал 62 миллиона просмотров. И если уж этот серьезный дяденька качает головой под Tame Impala с Дженни, то нам точно можно. Окей, окей, 5.34 в Москве, встречаем утро пятницы, и делать это будем под любимые хиты, послушаем Мото и красивую историю «Намек на нас», Фрей Райдинс, символичный трек «Weekends» и Алекса Уоррена «Fever Dream». Через пару минут дождись обязательно.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты.
2: 30 минут.
1: Европа плюс.
3: Окей, влетаем в еще одну половинку часа, где нас ждут исключительно суперхиты и ничего лишнего. И список следующий. Кэлвин Харрис, Джей-Зи, Satisfy. Бибель Эксам, Faithless, New Religion. И послушаем немецких представителей электронной сцены Алиф Арвин, Рене Миллер, Body Talk. А до финала часа с нами Тимофей Барташ, Брэнестрек, Хивен и стиля раздаст Кайли Миноук с хитом Lights, Camera, Action.

Кэлвин Харрис и Джези на Европе Плюс с треком Satisfy, который еще, кстати, не успел попасть в наш Еврохит ТОП-40, а вот в топ-клаб-чарте уже вошел в топ-10 списка и активно рвется к вершине. Так что, если желаешь, чтобы Тимур Бодров поставил ребят на первую строчку уже завтра, то обязательно поддержи их своим голосом на сайте europaplus.ru. А сам топ-клаб-чарт слушай завтра с 20 до 22 часов по московскому времени. Прямо сейчас предлагаю послушать мою Мишель, хит «На малиновой луне», легендарных Green Day, Бульваров Broken Dreams и Avalon Aerox на атмосферную тему Vertigo.

На «Малиновой луне» шикарнейшая работа от группы «Моя Мишель». Здесь, на радиостанции номер один в России, 6:34 в столице, утро долгожданной пятницы. Зовут меня Олег Шишкин. Доброе утро и всех поздравляю с финалом рабочей недели. Кто нуждается в заряде бодрости, то ждем. Бригаду, Вэл и Вики будут здесь уже скоро. Пока-пока будем бодриться под такие хиты, как «Beautiful Places» от Тиеста и Бриэн Грейс. Также послушаем еще одних ребят, которые в танцах разбираются на раз-два. Это «Медуза», «Генри Камомил», «Don't Wanna Go Home», Сони Фадера, D.O.D. и Поппи Бэскомп. Think About Us через 3 минуты.

За Тиеста, Бриэнна Грейс и Beautiful Places на радиостанции номер один в России. И впереди я предлагаю до финала часа еще пару треков послушать. Но тут музыка полегче, но не менее классная. Появится Mia Martina, хит To Me Monk и звездочка Розе в компании Bruno Mars. Трек Апати уже вот-вот на Европе+.

0: Мимонг, шикарная песня, шикарная девушка здесь на Европе Плюс, но давайте-ка мы ее ставить будем на паузу, потому что передо мной уже сидит бригада У, которая готовится ворваться в свой финальный эфир в этом сезоне. Они отправляются на каникулы, например, Леха уже спит и видит, как проводит лето в деревне у бабушки.
1: У Лехи особенность организма, он спит и видит.
0: Вэл уже представляет, как все лето бегает по двору с палкой, бьет крапиву.
2: А я что представляю, давай.
0: Ну а Вики собирается посетить несколько стран. Ну у кого какие желания, ребят, простите, что рассказал.
2: Я просто люблю масштабно, знаешь, мечтать.
1: Причем мне нравится, Лехе досталось меньше всего из возможности просто спать и видеть. Мне хотя палку выдали.
2: Дача, ты в Москве стоишь, судя по всему.
1: Да.
0: Ну все не так плохо.
1: У меня есть пару вопросов к крапиве. Вики, а тебе удачи получается.
2: Спасибо.
1: Олег, ну и тебе спасибо за все это.
0: Да и вам спасибо. Ну я пойду посплю, а вы уж тут справляйтесь.
1: Будем скучать.
0: Хорошо.
1: Да. Не-не-не, взаимно правильные ответы, я тоже.
0: Окей, да. Ну, увидимся в августе.
1: Я тебя люблю. Спасибо. Пока, начинаем бригаду.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Компания Apple удалила все сервисы ВК из своего магазина. Банки пресекли сомнительные операции на 300 миллиардов рублей. И в России появилась первая женщина-машинист грузового локомотива. Далее подробности. Американская компания Apple объяснила удаление приложений холдинга ВК из App Store соблюдением санкционных правил, не уточнив, о каких именно ограничениях идет речь. Напомню, накануне из магазина App Store пропали Дзен, ВК-видео, ВК-музыка, Одноклассники, само приложение ВК и другие приложения холдинга. В ВК заявили, что компания никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках, а официальное заключение юристов давно находится в распоряжении Купертино. В Кремле произошедшее назвали поводом усомниться в надежности Apple как поставщика коммерческих услуг. Банки за прошлый год пресекли сомнительные финансовые операции на общую сумму порядка 300 миллиардов рублей. Об этом сообщает Росфинмониторинг. Отмечается, что финансовые организации обращают внимание на несоответствие суммы обычным переводам пользователей. Например, внесение 5 миллионов рублей наличными в течение 30 дней могут признать сомнительной операцией, если такие пополнения составляют не менее 70% от всех поступлений на счет, а затем в течение 10 дней за границу уходит не меньше 70% от внесенной суммы. Минпросвещение продолжает работу над созданием единой линейки школьных учебников по всем общеобразовательным предметам. Об этом сообщил министр Сергей Кравцов. До конца года в федеральный перечень планируется включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для 10-11 классов, а также по труду для 5-9. К разработке учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии привлекли Российскую академию наук. Единый учебник истории уже получил положительные отзывы. В России появилась первая женщина-машинист грузового локомотива. Ею стала Ирина Милосердова. Она прошла обучение, получила квалификацию машиниста электровоза. Подготовку она прошла в Кировском учебном центре профессиональных квалификаций. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД. Теперь ей предстоит практика под руководством опытного наставника. И после ее завершения она сможет получить допуск к управлению грузовым локомотивом. Как призналась сама Ирина, ее профессия – это осознанный выбор. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 75 рублей 63 копейки. Евро тоже прибавил, за него дают 85 рублей и 77 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: часов, 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет.
0: Ну чё? Как?
1: Хорошо.
0: Хорошо?
1: А у тебя?
0: Да я вообще в полном порядке. Удивительное ощущение, удивительное чувство. Я бы сказал, незабываемое. Мы же... Вчера был редкий случай, когда мы провели вечер вместе.
1: Поэтому сегодня незабываемое ощущение.
0: В отдел Вики показывать своих бывших.
1: Да, прекрасный спектакль «Ромео и Джульетта». Собственно, театр, где Вэл раньше танцевал. И я все выступление думала о том, что если бы ты не уехал в Москву, вполне возможно, ты бы был Ромео.
0: Да.
1: Ты бы танцевал в трусиках.
0: Спасибо. Спасибо.
1: Там такие тела красивые.
0: Вот, всех. Хорошо. Ну, нужно как-то дополнить, добавить калорийности всей этой новости. А то люди что подумают? Ромео и Джульетта и... То, что ты озвучила, и больше ничего. Но на самом деле, да, ребят, пользуясь случаем, это... Там легко запомнить. Европа Плюс, а театр, в котором я танцевал, Европа. С гастролями в Москве. Приходите в театр мюзикла, несколько дней будут показы. Я, конечно, вообще... Я прям как будто бы тебе... Помнишь, когда мы в Тюмень прилетали?
1: Да.
0: И
1: то же самое, да?
0: У меня было ощущение, что я вот знакомлю тебя с семьей своей всей. Вот вчера было похоже.
1: У тебя очень красивая семья.
0: Спасибо. Спасибо. Я там уже мало кого знаю.
1: Но они тебя знают.
0: Нормальной большой семье, да. Что ж, мы начинаем, ребята. И забежим немножко вперед. Это финальный эфир сезона.
1: Перед отпуском, да.
0: Перед отпуском. Дальше начнутся каникулы, но уж сильно забегать вперед не будем. Давайте наслаждаться тем, что у нас есть прямо сейчас. А прямо сейчас у нас будет бригада у Music Awards.

0: награда у Music Awards.
1: 7:08 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс. Начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: С чем?
1: Ну, наверное, поздравляю. Хотя ты такая разносторонняя. День спиритизма.
2: А, ну да, я разносторонняя. В принципе, интересно.
1: Интересно?
2: Мне как бы не с чем поздравлять.
1: Да.
2: Я таким не занимаюсь. Ну, было бы прикольно, кстати.
1: Ну, с наступающим тогда.
2: У меня же как раз каникулы. Будет время освоить новую профессию.
1: Новую профессию. Поэтому сегодня номинация в Awards звучит так. Чистый спирит.
2: Классно.
1: И первый трек — это Грегори Портер, Liquid Spirit.
2: Симпатично.
1: Да-да-да, там, ну, правда, как трек называется, так и поется там. А против него сегодня доктор Кучо, Holy Spirit. Прям как будто бы летний бриз волосы начал раздувать.
2: Забегайте к нам в сообщество ВКонтакте и голосуйте за трек, который нравится больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: французском. Паскаль Летеблон.
1: О, красиво, какая.
0: Да, да, спасибо. 7.12 в Москве. Вики, давай подводить итоги Awards.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его.
0: Сегодня победитель бригады Music Awards номинации «Чистый спирит», набрав 60, почти 2% голосов, побеждает доктор Кучо. Yeah! И его «Holy Spirit».

0: Ртуть, это Ваня Дмитриенко, бригадир на Европе Плюс, 7.17 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше?
1: Расскажу про необычное мероприятие.
0: Ага.
1: Не знаю, хотел бы ты поучаствовать там или нет.
0: Да я пока тоже, если честно, даже не уверен, не знаю.
1: Нет, ничего себе, ты должен быть уверен.
0: В том, что я хочу поучаствовать?
1: Да.
0: И что, и там будет фестиваль окрошки на кефире. И что я там делать буду?
1: Ну ничего, с классом придешь. Вот, расскажу про фестиваль интересный и расскажу про, ну, небольшой скандальчик, можно сказать, в Германии.
0: Ну, если можно, то подождем. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Мы открываем новую страницу истории Геническо. Жилой комплекс «Другие берега». Один из самых масштабных курортных проектов региона. Новый стандарт комфорта и спокойствия в 5 минутах от моря. Начните свою новую жизнь. Въезжайте и инвестируйте в готовые квартиры с ремонтом от строительной компании «Бау Инвест». Жилой комплекс «Другие берега». Подробности на сайте другиеберега.рф.
3: Застройщик ООО «СА Юрис Устрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.
4: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
5: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
4: И сколько вышло?
5: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
4: Где покупал?
5: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
3: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки «Тигр» одновременно. Предложение до 30 июня 2020. 6 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: 89,7 FM. 89,7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Me, это Зейн в бригаде Уны и Европе Плюс, 7.23 в Москве. Вики,
1: да,
0: рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: На Тайване провели парад тысячи костюмированных арбузов.
0: Так, очень хорошо.
1: Но я бы не сказала, что это прям парад, потому что, ну, ребята не двигались. Они стояли на месте.
0: Это арбузы в костюмах?
1: Арбузы в костюмах.
0: Но люди в костюмах арбузов.
1: Нет! Ага. Ты что, серьезное? Серьезное мероприятие. Между прочим, 5000 участников даже. А когда они начинали 8 лет назад, было всего 169 арбузов.
0: Да ты что?
1: Угу.
0: Расплодились арбузы.
1: Да, и там можно встретить кого угодно. И арбуз-привидение, арбуз-самурай, турист, философ. Даже был арбуз-миньончик, естественно.
0: Мне очень нравится, что ты даже не посматриваешь себе в листочек. По памяти выучила всех персонажей.
1: А я всех рассмотрела. Арбуз-монстр. Ну, вообще... Выглядит эффектно. И единственное, что мне не понравилось, что после этого мероприятия есть еще соревнования по поеданию арбузов скоростному.
0: Ага, да.
1: И это как будто бы странно.
0: Это как будто бы взаимосвязанные вещи, да?
1: Да.
0: Да. Ну и, наверное, все-таки нужно переименовать парад в стояние. Арбузостояние. Какой-то языческий праздник уже получился.
1: Арбузостояние звучит круто, кстати, да, на день равноденствия.
0: Да, все, идея наша. Забирайте.
1: Идея наша, забирайте, в смысле? Ты же не умеешь делать стартап. Идея наша, не забирайте. Если забираете, то нам отчисление. Это франшиза. Вот, ладно, перемещаемся дальше. В Германии на озеро Хайде запретили пускать людей, которые не разговаривают по-немецки. Вот если ты не знаешь немецкий язык, тебя на озеро не пустят.
0: Так.
1: Добился этого руководитель спасательной службы, который устал, что никто не понимает его инструкции и правила безопасности. Когда он кричит: «Мальчик, уйди оттуда!» Мальчик не понимает. Вот.
0: Кричал бы по-русски. Не, ну в целом, если кто-то высокосидящий что-то громко кричит на немецком, мне кажется, там в любом случае обратишь внимание и нужно скрываться с места.
1: Но городские власти уже хотят отменить этот запрет. Говорят, это что за безобразие? Это же дискриминация. Вот вы представьте, мы, миленькие, прекрасные немцы, едем на Майорку, и вдруг нас на пляж не пускают, если мы не говорим на испанском. Это же безобразие.
0: Мне кажется,
1: а немцы думают, что Майорка — это немецкий штат практически.
0: Я думаю, ситуацию исправит и поможет всему озеру свисток.
1: Большой.
0: Собственно, то, чем пользуются все на всех пляжах, свисток.
1: Ну, кстати, да.
0: Да?
1: Такой универсальный язык.
0: Да. Вот эту идею-то можно подарить без зачислений?
1: Ну, ладно.
0: Забирайте. Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:31 в Москве. Гороскоп на пятницу, 26 июня.
1: Овны, сегодня на ваши плечи выпадет роль лидера.
0: Дельцы, рядом столько ответственных людей. Не бойтесь им что-то поручить.
1: Близнецы, вам улыбнется удача. Постарайтесь ее не спугнуть.
0: Раки, любыми способами боритесь с ленью. Она не должна взять вас в плен.
1: Львы, будьте милыми и добрыми. Это дезориентирует любого соперника.
0: Девы, нам нужно браться за любые дела. Даже если мы не до конца уверены в своей компетенции.
1: Весы, вы на пороге великих свершений. Сделайте еще пару шагов.
0: Скорпионы, позвольте кое-кому повлиять на ваше мнение.
1: Стрельцы, есть риск запутаться в собственных чувствах и эмоциях.
0: Козероги, затратив минимум усилий, вы добьетесь больших результатов.
1: Водолеи, сделайте так, чтобы стремление к независимости не привело к одиночеству.
0: Рыбы, не будьте столь серьезны. Веселье и труд все перетрут.

0: Блум, это чит-код и трейн бригадюн на Европе плюс 7.34 в Москве. У нас впереди первая мысль, финальная в этом сезоне, между прочим. Mm-hmm. Поэтому не хотелось бы ударить в грязь лицом. Я специально в белом сегодня, чтобы этого не произошло. Если произошло, чтобы заметили все.
1: Хорошо. Нужен напарник.
0: Ну да, играю я. Звонить?

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
2: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
3: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
2: И сколько вышло?
3: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
2: Где покупал?
3: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Указана минимальная стоимость авто для участников программы с поддержкой автокредитования и прямой скидки дилера.

0: комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. Чаир – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
1: Мне приснился сон, ипотека по 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
2: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
1: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7 978 30 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
2: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
5: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
6: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
3: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9,5 тысяч рублей.
8: «Байк-центр».
7: Детские велосипеды от 6 тысяч рублей.
8: «Байк-центр».
7: Самокаты от 3,5 тысяч рублей.
8: «Байк-центр».
7: Ищи магазин в своем городе.
9: Узнавай, что звучит в эфире.
10: Общайся и делись с друзьями.
9: Европаплюс.ру.
11: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: бригаде У. 7.41. В Москве первая мысль в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет. Алло.
1: Привет.
0: Привет. Как тебя зовут?
1: Алло, алло.
2: Алло, алло, привет.
1: Меня зовут Настя.
2: Настя.
0: Настя, ты откуда?
1: Привет, привет.
0: Привет, привет. Ты откуда, Настя?
1: Я из Тулы.
0: Из Тулы.
2: Настюша, ты где сейчас?
1: Подъехала на работу.
0: Подъехала.
2: О, на работу.
0: Через сколько тебе начинается рабочий день?
2: Официально.
1: Через 18 минут.
0: Через 18? Ты с 8 утра работаешь?
2: Ого.
0: С 8 утра. Ты вообще жаворонок? Нравится тебе утро? Или через боль?
1: Не очень.
2: Не очень. Хорошо. Но мы надеемся, что после игры, ну, чуть-чуть лучше станет.
0: Да, да. Настя, мы играем сегодня с тобой.
1: Перед отпуском оно всегда прекрасное.
0: Так, секунду.
2: Ты тоже в отпуск уходишь?
0: У тебя будет отпуск или ты про наш?
1: Да, у меня будет отпуск.
2: Вау, ну смотри, уже совпадение уже первое,
0: первое
2: получается.
0: Первое совпадение. Я побежал, Настя, как ты вернешь, Вики, меня?
2: Я тебя верну звуком вот этого летнего удовольствия, когда, знаешь, овощи свежие ешь. Вот. Короче, есть один моментик, который прям...
0: Ладно, Настя, удачи.
2: Тебе понравится. Настя, у меня 5 фразочек, они не закончены, вот твоя задача их как-то завершить логически, потом то же самое сделает Вэл. Если совпадете, хотя совпадение, в принципе, уже, ну, чуть-чуть было, то подарки с меня. Пробуем.
1: Отлично.
2: Арбуз, дыня и...
1: клубника.
2: Угу. В отпуске я обязательно попробую...
1: отдохнуть.
2: Угу. Мои коллеги говорят, что я...
1: добрая.
2: Угу. Лучшее, что есть в путешествии на поезде, это...
1: сон.
2: Угу. Ну и последнее. Лесной
1: орех.
2: Прекрасно. Возвращаем Белла.
3: Он не огинулся, выйдя из игры. Чтобы Белл вернулся, я включаю...
0: Ой, жижечка пошла.
2: Жижечка, да.
0: Как ее еще называют? Юшечка? Не? Юшечка.
2: Да. Юшечка вы ее называете? Нет,
0: да,
2: у меня
0: да.
2: Жижа.
0: Вы кто? Остальные жители России?
2: Да.
0: А ты жижу пьешь из-под салата?
2: Ну да.
0: Ну ладно. Вот какие мы разные в коллективе.
2: Я тут недавно узнала, что есть у нас коллеги, которые говорят не веранда, не терраса, а летник.
0: Летник?
2: Знал такое слово?
0: Конечно, знал.
2: Ну хорошо.
0: Погнали.
2: Ну хорошо. Арбуз, дыня и...
0: арбуз, дыня и... ну хотел сказать ананас, но...
2: ананас.
0: Просто арбуз, дыня. Арбуз, дыня, черешня.
2: Нет, клубника.
0: Клубника.
2: В отпуске я обязательно попробую...
0: в отпуске я обязательно попробую... попробую загореть.
2: Отдохнуть.
0: Отдохнуть.
2: Мои коллеги говорят, что я...
0: кристальный души человек. Хороший человек.
2: Нет, добрая.
0: Добрая.
2: Лучшее, что есть в путешествии на поезде, это...
0: курочка с яичком.
2: Нет!
0: Нет?
2: Сон!
0: Сон, точно.
2: Ну, давай последний.
0: Ну, да, Вики, все от тебя зависит.
2: Нет, это от тебя зависит.
0: Нет, главное, написала такое, а теперь я виноват.
2: Ну, да, не я же.
0: Ну, да, правда.
2: Лесной.
0: О!
2: О, да, вот тут есть.
0: Ре.
2: Да.
0: О!
2: За оленя обидно, но орех вас объединил.
0: Настя!
2: Орех и отпуск.
0: Есть победа, есть подарки, лови.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Настя, Настя, Настенька, наша маленькая, но очень мощная колонка твоя, поздравляем.
1: Здорово, спасибо большое. Я очень рада, что вам дозвонилась.
0: И мы рады.
1: Попытки мои оказались все-таки не бесполезны.
2: Видишь, как хорошо.
0: Тебе хорошего дня, классного
2: и отпуска.
0: И до встречи после наших отпусков.
1: Спасибо, вам тоже.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Пока.

0: Диги-диги, это Вискидс с бригадю на Европе Плюс, 7.48 в Москве. Так, ребята, сейчас начнем фантазировать, прогнозировать очень долгоиграющие планы. Вики, ты никогда не задумывалась о том, когда ты доделаешь все дела, и когда-нибудь ты же станешь бабушкой?
1: Да. Конечно,
0: задумалась. Чем ты будешь заниматься?
1: Ну, нужно какое-то такое хобби необычное,
0: но,
1: да?
0: Но.
1: Мне, конечно, очень понравилось, что сингапурские бабушки занимаются паркуром.
0: Да.
1: Возможно, тоже рассмотрю. Но мне кажется, вот что я точно буду делать, это буду делать моцареллу.
0: Сама?
1: Да. Я буду собирать у всех у себя дома и говорить, моцарелла сегодня сделала, смотрите, какая свежая.
0: Ой, красиво.
1: Ага, будешь приходить ко мне?
0: Я буду приходить, когда буду, естественно, дедушкой. Я буду приходить и дарить тебе свои плохо нарисованные картины. Я же всю жизнь избегал этого, и мне в интернете иногда попадаются видосики, когда, дедушка сначала картину не показывает, говорит, вот знаете, я занимаюсь картинами, разворачивает, и там действительно потрясающий пейзаж какой-нибудь.
1: То есть ты надеешься, что после 70 тебе откроется дар?
0: Не-не-не, я буду тем дедушкой, который, вот я начал рисовать, и поворачивать, а там все плохо. Такие, в целом, как и ожидали. Вот, я буду писать картины когда-нибудь, буду учиться.
1: Расскажите про свои необычные планы на тот момент, когда вы станете бабушками и дедушками.
0: Да.
1: Как вы тут представляете себе будущее? Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке.
2: Бригада У! Реклама.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно, чулетечка, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
16: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
17: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
18: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
17: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
19: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Уже в кино. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
3: Бабки, живо!
16: Я не из тех, кого грабят.
14: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
9: Категория 18+.
20: Без комиссии.
21: Что-что?
20: Эквайринг без комиссии.
21: Что?
20: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
21: Что?
20: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
22: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У. 7.56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о своих планах, когда вы уже станете либо бабушкой, либо дедушкой. Вот сейчас будет так мило, вот только
1: давай,
0: послушайте.
1: Давай, план на будущее.
2: Доброе утро, Европа Плюс. Я придумала себе такое занятие. Когда я буду старенькой, я буду брать заказы на глажку вещей. Я видела как-то в интернете бабушку, которая занимается таким делом. И я поняла, что вот это дело моей мечты на пенсии. Я буду размещать заказы, что я принимаю заказ, мне будут приносить вещи, я их буду гладить и отдавать. Получать небольшую денежку и при этом получать море удовольствия.
0: Просто видно же, что человек визуализирует в данный момент. Денежки мои, мятые вещи, обожаю.
1: Я видела этот же рилс.
0: Да?
1: Да, и подумала, как жалко, что я не люблю гладить.
0: Да, и как жалко, что я молодая. Дальше.
3: Доброе утро, бригада. Доброе утро, страна. С отпуском вас и меня с отпуском. А я буду с бабулечкой, которая будет танцевать. Бачату, сальсу, ча-ча-ча. Вот мне будет 70, я буду с собой еще и внуком водить и говорить: так, давайте. Это самое лучшее времяпровождение, когда ты наполняешься энергией, чувствами, эмоциями, красотой. Вот. Так что вот так вот. Всем пока.
1: Так, все, ты мне позвони. Когда пойдешь на сальсу, я тоже пойду.
0: Обрати внимание, какой голос радостный человек, да? Что отпуск с людьми-то делает? Дальше.
4: Доброе утро, ребята. Доброе утро, Европа Плюс. Мне кажется, что я буду одной из тех бабушек, которые будут сидеть на лавочке, которые будут ворчать, будут недовольны тем, что их окружает. То громко шумят, то на мотоциклах ездят, то машины газуют или еще что-то.
0: Так, подожди, а зачем ждать старости, если возмущаться можно уже сейчас всем этим?
1: Ну да.
0: Да, вчера в 3 ночи, знаешь что?
1: Кто-то опять мотоциклист?
0: Нет! Нет, кто-то оставил машину во дворе, перед тем, как заглушить, забыл убавить звук полностью. И как потом мне сосед рассказал: ой, я включил автозапуск, и музыка сама врубилась на весь двор. Ты представляешь? Уже в будущем как будто докажешь.
1: Молодец.
0: Ладно, финальная.
5: По поводу планов на старость. В общем, когда мне будет 100 лет, я обязательно прыгну с парашюта. И буду вот так кричать. Даже если челюсть будет выпадать, будет все равно. Главное прыгнуть.
1: Очень круто.
0: На челюсть маленький парашютик тоже найдет, на всякий случай.

0: Это The Second Voice, бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем веселой пятницы.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции. Цифровые мошенники придумали новую схему с бензином. И россияне рассказали о том, что они скрывают от начальства. Далее подробности. Совет Евросоюза продлил экономические санкции против России до 31 июля 2027 года. РИА Новости пишет о том, что ограничения охватывают торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, действуют меры против нескольких российских банков и средств массовой информации. Ранее антироссийские санкции продлили также Соединенные Штаты. Напомню, на сегодняшний день наша страна является мировым рекордсменом по количеству введенных санкций со стороны недружественных стран. Россиян предупредили о мошеннической схеме с талонами на бензин. В МВД рассказали о том, что злоумышленники предлагают автомобилистам получить топливо по записи и без живой очереди, чтобы завладеть их аккаунтами в мессенджерах. Аферисты выдают себя за представителей регионального Минтранса или правительства и говорят о введении особого режима распределения топлива, предлагая государственные талоны. Мошенники утверждают, что талоны нужно срочно активировать с помощью СМС-кода. Ввести код предлагается на фишинговом сайте. В результате жертва теряет доступ к аккаунтам в мессенджерах. Будьте бдительны. Спрос россиян на летние туры за рубеж на четверть превысил прошлогодние показатели. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, среди лидирующих направлений Турция, Египет, Вьетнам, Абхазия, Китай, Таиланд и Мальдивы. По словам экспертов, путешественники активно комбинируют пляжные и экскурсионные программы. Почти каждый второй на отдыхе в Анталии, Египте докупает экскурсии на месте. Тренд заключается в том, что российские туристы уже не просто лежат на пляже, а собирают несколько впечатлений сразу. Средний бюджет зарубежного отдыха составляет от 100 до 120 тысяч рублей на человека при средней продолжительности поездки в районе 10 дней. Каждый второй работник в России скрывает от начальства, что смотрит короткие видео на работе. 53% респондентов смотрят ролики несколько раз в день, а почти каждый четвертый – несколько раз в час. Чуть меньше половины делают это во время обеда, а еще 42% – когда не могут приступить к сложной задаче. Большинство тратит на просмотр не больше 30 минут в день, а самыми популярными форматами стали смешные эпизоды, ролики с животными и лайфстайл-контент. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 75 рублей 63 копейки. Евро тоже прибавил, за него дают 85 рублей и 77 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, привет, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Есть, да, одно уникальное слово, которое ловит любое время суток. Как ты себя чувствуешь?
1: Ты как вам мой отец.
0: Потому что я всегда переживаю.
1: Нормально себя чувствую, а выгляжу как-то не так.
0: Нет, прекрасно выглядишь.
1: А почему тогда спрашиваешь?
0: Всегда переживаю. Всегда. Но у нас, смотри, перед любым важным ответственным событием мы как договариваемся? Так, не заболеть и все такое.
1: Да.
0: Ну, там немножко другая интерпретация. В любом случае выжить.
1: Да.
0: Вот, а у нас как бы впереди отпуск, я же знаю, у тебя много планов.
1: Да, много планов. Ну, нормально себя чувствую, но устала теперь переживать.
0: Да?
1: Конечно, тревожность повышается
0: по
1: сразу.
0: По поводу чего?
1: Ну что, сейчас что-нибудь случится.
0: Да не-не, все нормально. Да ладно, забудь, я так спросил. И все, и до конца лета что должно произойти.
1: Ты главное в зеркало не смотри.
0: Да.
1: Переживай.
0: Так, ну давай как-то избавляться от стресса, от чувства тревожности.
1: Давай.
0: С помощью вредейки лечебной.
1: Пятничный.
0: Пятничный.
1: Да, вы звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем во вредейку в бригаде У на Европе+.

0: Алан Уокер, бригадюны Европе Плюс, 8.07 в Москве. Пока мы ждем пятничную вредейку, давайте путешествовать чартером, бригаду.
1: Давай.
0: И чартер с нами с самого начала этого сезона. Угу. Это первый год чартера. Мы много чего объездили, много в какие места летали. Виртуально, но бесплатно.
1: Да.
0: И много какую музыку слушали. Но мы ни разу не путешествовали по нашей стране, ни разу не оставались дома.
1: По России.
0: Она ведь такая большая. Угу. И сегодня хотелось бы послушать чартере очень классный трек от очень классного парня.
1: И уютного.
0: Очень приятная сейчас будет музыка. Ребята, встречайте. Андрей Катиков, «Мой рай».
2: Чартер бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка, Бригада У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет, привет.
1: Привет. У кого-то такой голос, как будто бы разговариваешь с хорошо записанным роботом. Дикция. Четко все. Отгадайте.
2: Паузы правильно.
1: Отгадайте.
3: Это не я.
1: О, да, это ты. Привет.
2: Привет.
1: Как тебя зовут?
3: Привет, привет, привет, привет. Александр.
2: Александр. Саш, ты откуда?
3: Владивосток.
1: Владивосток.
2: О, Владивосток.
1: Саш, а у тебя работа не связана с тем, что нужно профессионально где-то что-то говорить? Потому что как будто бы мы общаемся с нейросетью.
3: Хорошо, что не с Алисой. Но на самом деле, когда-то давным-давно я был вашим коллегой и работал на этой радиостанции «Европа плюс».
2: Смотри, как почувствовали.
1: Да ладно, класс.
2: Коллега, здравствуй.
3: Я дозвонился не по блату.
1: Мы надеемся, но уже никак не проверим. Саш, есть же у нас и соперник. Алло, привет, как тебя зовут?
3: Игорь,
1: а ты откуда?
3: Чебоксары.
1: Игорь, кстати, тоже прекрасно говорит. Смотри-ка, собрались те, кто умеет говорить на русском. Отлично. Парни, прямо сейчас начнем играть по пятничным правилам Everyday.
2: Да, мы вам будем давать словосочетания. Они будут странно звучать, потому что первые буквы в словах поменялись местами.
1: Ваша задача все вернуть на привычные места и получить словосочетание. Вики, вот давай тебе задание.
2: Давай.
1: Только очень быстро, ни секунды на раздумье. Барокко Силабока.
2: Сорока Белобока.
1: Да, молодец.
2: Ну или как будто стиль какой-то в искусстве, да?
1: Так, с кем начнешь, Вики?
2: Ну давай Саша. Саш, ты готов?
3: Да, готов.
2: Поехали. Нафейный копиток.
3: Кофейный напиток.
2: Да. Котландский шот.
3: Шотландский кот.
2: Да. Слазированный гырок.
3: Еще разок.
2: Слазированный гырок.
3: А, глазированный сырок.
2: Да. Вборная Франции.
3: Еще раз не расслышал.
2: Ну, не хочу повторять.
1: Давай.
2: Фборная. Фборная.
3: А, сборная Франции.
2: Спасибо большое, да. 4.
1: Так, сейчас я удалю себе глазированный сырок. Я тоже написал случайно.
2: Я специальные слова анонсировала.
1: Да, да, да.
3: Не надо.
1: Игорь.
2: Игорь сразу такой. Так, глазированный сырок.
1: Все, поменял. Игорь, ты готов?
3: Готов.
1: Тогда вперед. Блинная дорода.
3: Блинная дорода.
1: Ну, на подбородке такая. Волосы такие длинные. Блинная дорода.
3: Борода?
1: Да, а какая?
3: Длинная, да.
1: Эх, да, сырочка глазированного не добрались чуть-чуть совсем. Гордое одно словосочетание.
2: Ну какое?
1: Да.
2: Борода длинная.
1: Пиратская, я бы сказал, такая прям. Игорь, ну тут такое дело получается, Саша-то выиграл. Саш, поздравляем! Саша, давай-ка мы тебе, знаешь, что подарим? Вот что.

0: Александр, новый свитшот теперь твой, поздравляем.
1: Спасибо, ребят. На самом деле, ура, кричит вся Владивостокская пробка. Я к вам дозванивался на московский эфир, наверное, несколько лет и думал, что это невозможно. Но все-таки это возможно, поэтому всем желаю пробовать, дозваниваться, участвовать и выигрывать.
2: Спасибо, Саша. Спасибо большое, Саша.
1: Не было еще от Европы плюс.
0: Рады тебе. Игорь, ну вот у нас сегодня финальный эфир перед отпуском. Давайте в честь этого футболку подарим нашу, а?
1: Давайте.
0: Все, пожалуйста, подарили.
2: Видишь, как хорошо.
0: Парни, хорошего дня, звоните еще, счастливо.
2: Пока.
1: Да, спасибо, благодарю. Пока.

0: Еще недавно мы пытались разобраться, как правильно, Хьюджел, Ужель. А сейчас смотри, а? Что не трек, то хит. Хьюджел пригодил. 8.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: У нас впереди фактовый зал.
1: В котором еще ты мэр.
0: Да, в котором еще вчера была тема кукла, а сейчас игрушки.
1: Да немножко шутки, все истории про куклы.
0: Ну немножко расширили тему и кое-что расскажем здесь, на Европе Плюс.
2: Реклама. Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму? С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
3: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5 5 2 ВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
4: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
5: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей «Амода» и «Джейку» с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. «Черноморавто», «Симферополь», «Белоглинка», «Салгирная», 33. Подробности 8-978-320-2020. Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль «Джейку» J8 комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска. Не оферта.
6: Мне приснился сон, ипотека по 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дорожает.
7: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1, 2 или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
6: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
7: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
9: Встречайте Xlantix ET. Премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер Exit Center Черноморавто. Симферополь, Бородина, 73. Звоните 8-978-340-40-40.
3: Указана выгода на новые Xlantix ET 2025 года выпуска. Комплектации топ с учетом субсидии и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе трейд-ин. Не оферта.
10: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
11: Потому что именно здесь
10: больше хитов и больше музыки.
11: Европаплюс.ру.
12: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Дэрил в бригаде У на Европе Плюс. 8:24 в Москве. Вики, начнем?
1: Да, начнем.
2: Фактовый зал в бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо. Спасибо, очень приятно.
1: Ну
0: очень
1: ладно.
0: Приятно. Тема игрушки. Что ты нашла?
1: Я расскажу про куклу Барби. Угу. В итоге я про куклу буду рассказывать. Вот ты знал, какое полное имя у Барби?
0: Барби? Барбара.
1: Да. Барбара. Барбара Миллисент Робертс. Она как бы серьезная
0: вот
1: женщина.
0: После Барбары что там?
1: Миллисент Робертс.
0: Миллисент Робертс.
1: Да. Она была названа в честь дочери создателя Рут и Эллет Хендлер. Угу. Барбары, собственно. И интересно, что Барби и Кен, культовая пара, да? Угу. Вот как бы мы все знаем. Но их прототипы это Барбара и Кеннет Хендлер. Они брат и сестра.
0: Очень странно.
1: Это действительно странно, да. Сам Кен появился на 2 года позже Барби, в 1961 году, под давлением общества, потому что все говорили, так, у Барби должен быть бойфренд. Нам нужен бойфренд. Первая, кстати, Барби была такая красивая в полосатом купальнике.
0: А, сразу вот так прям?
1: Да.
0: Ого.
1: Но она, кстати, популярностью особо не пользовалась, пока там реклама не была нормальной. Вот. И интересно, что взгляд Барби был вот этот бок.
0: Всегда?
1: Вот в начале. Потом мы сделали прямо.
0: Ага.
1: Когда она стала себе более уверенной, как будто бы.
0: А, застенчивая была. Ну, правильно, да. Девчонку сразу в свет и сразу раздели. В купальнике. Да. Конечно, конечно.
1: Кстати, вот по поводу отношений Барби и Кена, так их и не поженили почему-то, потому что у Барби всегда было позиционирование как самодостаточно карьеристки. Вот, свадьбы у нее не было, зато в 2009 году у нее появился пупок. Вот, поздравляю Барби с появлением пупка.
0: Хорошо.
1: А что ты добился?
0: Жила до этого, как утконос, без пупка совсем. Так, я расскажу тебе про совершенно другое. Игрушки для космонавтов.
1: Вау.
0: А вообще это является настоящим помощником в работе космонавтов. А почему? Вообще вывод космического корабля на орбиту, вот нам недавно приходил же космонавт Алексей и рассказывал, я повторю информацию эту, занимает чуть больше 9 минут. Все, ты пристегнулся, значит кнопка старт, полетели 9 минут и ты в невесомости. Но космонавт-то сильно пристегнут. Сразу невесомость невозможно почувствовать. И вот когда этот момент наступает, нужны помощники. Первым индикатором невесомости стал обычный карандаш, который Юрий Гагарин взял с собой в полет. Но вот уже позже появилась идея использовать мягкую игрушку. И космонавт, каждый космонавт может взять с собой в полет до 3 индикаторов.
1: Прикольно.
0: И стала традицией, что, как правило, это небольшие игрушки. Их крепят на резинку к пульту управления. И как только игрушка начинает парить, становится ясно, что наступила невесомость.
1: Прикольно.
0: Вот такие вот факты. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Привет, это Дэвид Гетта, Биби Рекса, Бригаде У на Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Схватка. Битва настоящая была. Mm-hmm. Но итоги такие. Набрав 52% голосов, сегодня победу одержал Латы.
1: Поздравляю. Спасибо. Yeah! Давай я сделаю ничью.
0: Ну, сделай.
1: Да, я делаю ничью.
0: А почему там все равно 52% за тебя еще голосов?
1: Ну, это просто мои измиратели. Угу. Подготовили номер.
0: Окей, допустим, ничья.
1: Допустим, ничья, да.
0: Но все-таки ты на правах человека, который был озвучен как победитель.
1: Свободная тема.
0: Свободная тема.
1: Ну, конечно, наверняка что-то в отпуске будет интересное.
0: После отпуска в фактовом зале свободная тема, но прямо сейчас. Гороскоп. Бригада. 8.32 в Москве, гороскоп на пятницу, 26 июня, Овны. Сегодня на ваши плечи выпадет роль лидера.
1: Тельцы, рядом столько ответственных людей, не бойтесь им что-то поручить.
0: Вики-близнецы, вам улыбнется удача. Постарайтесь ее не спугнуть.
1: Хорошо, раки, любыми способами боритесь с ленью, она не должна вас взять в плен.
0: А львы, будьте милыми и добрыми, это дезориентирует любого соперника.
1: Девы, беритесь за любые дела, даже если вы не до конца уверены в своей компетенции.
0: Весы, вы на пороге великих свершений, сделайте еще пару шагов.
1: Скорпионы, позвольте кое-кому повлиять на ваше мнение.
0: Стрельцы, есть риск запутаться в собственных чувствах и эмоциях.
1: Козероги, затратив минимум усилий, вы добьетесь больших результатов.
0: А водолеи, сделайте так, чтобы стремление к независимости не привело к одиночеству.
1: Рыбы, не будьте столь серьезны. Веселье и труд все перетрут.

0: Super Dream, это Алекс Уоррен, Бригадю на Европе Плюс. 8:36 в Москве. У нас впереди продолжение битвы за домашний ночной клуб. Ну, в него входит крутейшая аудиосистема, плюс невероятная светомузыка. Да-да-да, придется гостей звать.
1: Да, да, придется звать гостей. Сегодня финал, кстати, можно сразу ворваться в финал, если хотите.
0: Да, а все почему? Потому что уже вышел на все экраны страны фильм «Ночной бизнес» при поддержке Европа Плюс. А теперь, внимание, что нужно делать и куда писать?
1: Писать на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко, куда можно написать, и не забудьте свой номер телефона и имя.
0: Ну, мы в течение всей недели знакомились с теми, кто принимал участие в съемках. Выяснили, что и Рассел Кроу там снялся, Люк Эванс, Аарон Пол. Ну что мы все о мужиках да мужиках? Девчонки там тоже есть прекрасные. Одна из них — Нина Добрев.

0: Петя, впереди ночной бизнес бригаде У на Европе плюс.
1: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Дорогой, а ты как собираешься на дачу в июне? На старой машине ехать не вариант.
5: Я уже решил вопрос. Взял новую «Лада Гранта». Теперь никаких проблем. Кондиционер работает, багажник огромный, топливо расходуется экономно.
4: И сколько вышло?
5: От 750 тысяч рублей. Очень выгодное предложение. Советую поторопиться.
4: Где покупал?
5: У официального дилера «Лада Автогрупп Крым». Адрес: Симферополь, 5-й километр Московского шоссе.
3: Указана минимальная стоимость авто для участников программы господдержки автокредитования и прямой скидки дилера одновременно. Предложение до 30 июня 2026 года. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
4: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе. Когда все на своих местах, остается время для жизни.
7: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00.
3: Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
9: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Самокаты от 3 500 рублей.
10: «Байк-центр».
9: Ищи магазин в своем городе.
11: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей «Амода» и «Джейку» с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. «Черноморавто», «Симферополь», «Белоглинка», «Салгирная», 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль «Джейку» J8. Комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска. Не оферта.
12: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ночной бизнес. В бригаде У.
1: 8.42 в Москве. Ночной бизнес в бригаде У на Европе Плюс начинается. Все вселенные буквально-таки схлопнулись. Mm-hmm. Мы как бы утренний бизнес, да, а играем ночной.
2: Да, и какие подарки. И у нас сегодня финал, и есть Сережа. Сережа уже несколько дней с нами.
1: Сергей, привет.
3: Привет.
2: Привет, привет, Сереж.
1: Ты все там же, в Воронеже?
3: Да, конечно же.
1: Ты все там же, в комнате, где есть окно? Куда ты смотришь, прямо на улицу?
3: Нет, я сейчас уже на улице.
2: Ого!
3: Припарковался. Припарковался, сейчас нахожусь на улице.
2: Молодец.
1: Сереж, ну ты просто молния. Серег, знакомься, у тебя есть соперница на финал. Это Марина. Марина, привет.
4: Привет.
2: Мариночка, доброе утро. Ты нам из какого города звонишь?
4: Санкт-Петербург.
2: Санкт-Петербург. Точнее, даже мы Марине позвонили, потому что Марина сам первый был.
1: Да, Марин. Где же родилась актриса Нина Добрев?
4: В Болгарии.
1: В Болгарии, да. Итак, ребята, переносимся в сюжет фильма. Там у главного героя есть собственный ночной клуб, очень крутой, элитный. И мы находимся прямо рядышком с ним. Но пока не заходим, да, набираемся энергии. И дело в том, что кто-то в этом клубе выступает. И вы, вот сначала начнем с Сережи, для тебя будет отдельный артист. Попытайся прислушаться, что там происходит за закрытой дверью.
2: Ну, дверь периодически будет приоткрываться.
1: Да, и попытайся выяснить, кто там выступает. Марина, потом у тебя будет отдельное задание. После того, как выступление пройдет, будет 15 секунд, чтобы вспомнить и понять, кто же за артист там за дверью. Кто лучше справится, тому и домашний ночной клуб.
2: Пробуем.
1: Серег, начинаем с тебя. Вперед!

0: Сереж, 15 секунд.
1: Время пошло. Серега?
2: Я думаю, что это Тейлор Свифт.
0: Да!
1: Правильно думаешь, Сереж, абсолютно верно. Ну, ты еще
0: молодец.
1: На шаг ближе к победе. Но Марина-то хочет помешать всему этому. Угу. Тоже хочет домашний ночной клуб.
0: Марина, прислушивайся.
1: Внимание!

0: Марина, твои 15 секунд. Кто это?
1: Ой-ой-ой.
2: Предполагай.
0: Это девчонка.
1: Пусть будет Дуа Липа.
0: О,
2: пусть
0: да.
2: будет Дуа Липа, да.
0: Да. Слушайте, ну, как и положено в финале, боевая ничья, и уходим на серию пенальти, в рамках которой будет один контрольный вопрос. Вики его задаст, и кто первым на него правильно ответит, тот и победил. Сережа, Марина, внимание!
2: Ну, буквально несколько секунд назад мы послушали песню Дуа Липы «Гудини».
0: Да.
2: А скажите мне, ребята, кто такой Гарри Гудини?
3: Художник.
2: Нет. Нет.
0: Гарри Гудини.
2: Угу.
0: Труньк?
3: Продюсер.
4: Фокусник, иллюзионист.
0: Марина!
2: Да, да. Иллюзионист, Марин, все правильно.
0: Легендарный иллюзионист Гарри Гудини, который, Марина, тебе приносит победу. И домашний ночной клуб.
2: Ю-ху!
4: Ура, спасибо.
0: Мощная аудиосистема, плюс невероятно мощная светомузыка.
2: Ой, классно.
0: Все это дело превратит твой дом. Твой бизнес, видимо. Можно будет деньги брать.
2: Новый клуб откроется, да, в Санкт-Петербурге.
0: Мы тебя поздравляем еще раз, Марин.
4: Спасибо, спасибо.
2: Поздравляем. Сереж, у нас для тебя тоже есть подарок. Мы же не можем тебя отпустить с пустыми руками.
0: Ну, во-первых, 3 дня в прямом эфире Европа Плюс. Это уже. Нам было, по крайней мере, очень с тобой приятно. Помимо этого, дарим тебе детектор купюр. Ребята, хорошего дня. Звоните еще. Счастливо. Пока.
4: Пока. Пока.
5: Ночной бизнес. Бригаде У.

0: California Nights, это Tokyo Hotel в бригаде У на Европе Плюс, 8.49. В Москве у нас впереди саундчек, который мы фантазируем, заглядываем далеко в будущее. Да. Каким вы будете? Что вы будете делать? Какое необычное хобби у вас будет, когда вы будете бабушкой или дедушкой?
1: Ну, танцевать я точно буду, надеюсь.
0: Танцевать?
1: Да.
0: Так подожди, моцарелла или танцевать?
1: И то, и другое.
0: А, танцевать
1: так
0: пока делаешь
1: моцареллу? Так я буду устраивать это, сырные вечеринки.
0: А, слушай, ну я так давно просто хочу спокойно покататься на велике, что как будто бы время придет только тогда, когда я стану дедушкой. И вот свою неудачно нарисованную картину будет тебе дарить. Приезжать на велике, вот с такой картинищей.
1: Я такая, да ладно.
0: Да.
1: Да ты что, с подарком опять? Да я ж тебя просто так люблю.
0: Лучший подарок сделай своими руками. Держи, пожалуйста.
1: Подружка.
0: Вот, в следующий раз приду, посмотрю, куда ты повесила. Надеюсь, на самое видное место. Расскажите, чем вы будете заниматься, какое у вас будет необычное, классное хобби, когда вы будете дедушкой или бабушкой?
1: Пофантазируйте на нашем сайте europlus.ru, отправляйте голосовые, там есть специальное такое окошко.
0: Или отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке.
2: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
5: Заходи на europoplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Саундчек.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке фантазируем, чем вы будете заниматься, какое иметь хобби, когда станете бабушкой или дедушкой. Начнем вот с этого.
3: Доброе утро, ребят. Я слушаю Европу Плюс с момента ее появления в Воронеже. И ни разу не дозвонилась к вам. Вообще. И я в старости буду слушать Европу Плюс, буду слушать Бригаду, буду вам звонить, буду дозваниваться, выигрывать подарки и участвовать во всех ваших играх. Вот такие у меня планы.
4: Классный план.
1: Ты глянь-ка, достала все-таки. Молодец. Ну и еще одна история.
5: Всем привет. А я, когда стану бабушкой, буду жить в Корее, потому что моя дочь туда уезжает жить, и открою школу русских танцев. И буду с бабушками русскими ездить по городам Кореи, показывать наши национальные танцы. Правда, я не умею танцевать, но научусь.
4: Это не проблема.
1: Ну, ты же не сказала русские народные, просто какие-то русские танцы.
4: Ну, да.

0: Джин. Not my love. Майкл Джексон, бригадю на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем веселой пятницы.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Названы россияне, которые максимально востребованы на рынке труда. 30-градусную жару обещают нам синоптики. И сезон черешни стартовал в Москве официально. Далее подробности. Армения продолжает терять российский рынок. Россельхознадзор ограничил поставки рыбы со всех предприятий этой республики. ТАСС сообщает о том, что контрольное ведомство временно приостановило сертификацию рыбной продукции двух предприятий Армении, которым ранее были разрешены поставки в Россию. Теперь наши службы будут ждать, когда армянская сторона устранит все выявленные ранее нарушения. В Россельхознадзоре при этом отметили, что продолжают работу с армянской стороной по обеспечению безопасности рыбы и рыбной продукции. До этого Россия запретила Армении поставки овощей, фруктов и алкогольных напитков. В Минтруда рассказали о том, кто сейчас максимально востребован на рынке труда. Глава министерства Антон Котяков заявил о том, что работодатели сейчас максимально заинтересованы в россиянах в возрасте от 40 до 45 лет. Министр объяснил это тем, что люди в этом возрасте показывают максимальную производительность. Котяков также отметил, что ярмарка вакансий дает людям возможность понять, в какой сфере можно стать более востребованным, в том числе с учетом переобучения или дополнительных программ образования. Когда в Москву вернется 30-градусная жара? Ответ на этот вопрос дали синоптики. Если верить свежим прогнозам, то настоящее лето снова наступит в столице и области в первую пятидневку июля. Температура воздуха в эти дни будет на отметке от плюс 28 до плюс 30 градусов в тени, значит, что на солнце будет еще жарче. Ранее метеорологи заявили, что пик жары этим летом также придется на июль. В августе и тем более в сентябре экстремальной жары в столичном регионе быть не должно. Еще два региона получили право на запуск беспилотных трамваев. К Москве и Петербургу присоединится Нижний Новгород и Екатеринбург. Об этом сообщили в Минтрансе. На время эксперимента полностью беспилотного движения не будет, а для контроля за действиями систем будет находиться водитель. Напомню, в Москве первый беспилотный трамвай запустили в прошлом году. Апрельку и тигровую уже можно купить в Москве. Речь идет о сортах черешни, которую фермеры привезли в столицу. Первую черешню на московские ярмарки доставили из Крыма, Краснодарского края, Дагестана, а также из Ростовской, Тамбовской, Липецкой и Нижегородской областей. По словам врачей, черешня богата минеральными веществами. Она поддерживает сердечно-сосудистую и нервную систему, способствует сохранению здоровья мышц и костей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 75 рублей 63 копейки. Евро тоже прибавил 85 рублей 77 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У в Москве 9.03. Всем отличного дня.

0: 9 часов 5 минут в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Еще часик вместе.
1: Угу.
0: И еще часик вместе, давайте наслаждаться. Ну, мы надеемся, именно такое слово подходит по наше совместное времяпрепровождение, да?
1: Да. Наслаждение. Да.
0: Да?
1: Конечно, 100%.
0: Вот. Начинаем. У нас и сеть в этом часе, у нас, значит, и Вики Ньюс в этом часе, у нас и «Откуда ты from?»
1: Вот прямо сейчас, да, напишите нам, как вас зовут, из какого вы города, возможно, не города, а села.
0: Угу.
1: Нам такое подходит.
0: Подходит.
1: Напишите номер телефона и что-то интересное про место вашего жительства на наш сайт europlus.ru.
0: Да, там есть специальное окно «Отправить сообщение». Мы перезвоним и будем играть в «Откуда ты from?» в бригаде У на Европе Плюс. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Rain Dance, это Dave и Tams, бригаде У на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем, откуда ты пром, будем слушать трек, который завершился и снова стал хитовым. И обычно мы подсматриваем, что появляется в интернете, под какие треки снимают видосы.
1: Ну, конечно, интересно.
0: И включаем их. Они, соответственно, второе дыхание свое испытывают, и все становятся популярными. Сейчас хотелось бы послушать трек, дыхание которого мы поддерживаем на протяжении уже нескольких лет, периодически включая его. Да, и вот, например, несколько минут назад даже вы его слышали, но в измененной версии в качестве нашего джингла. А теперь давайте наслаждаться им полностью. I Kinda Pop, I Love It.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: часов 12 минут в Москве. Откуда ты, Фром, в бригаде Уны Европе Плюс начинается. Знакомьтесь, с нами Виктория. Виктория, здравствуйте.
1: Всем привет.
2: Привет, привет. Привет.
0: Вика, ты написала невероятную заметку про свой родной город, но, пожалуйста, не удаляй и сохрани, когда будем разгадывать когда-нибудь твой город. А пока что ты будешь в роли разгадывающего, потому что мы озвучиваем, твой город — это Пермь. Там много всего интересного произошло у тебя. Вика.
2: Вик, знакомься, у тебя есть напарница, да. Ее зовут Юля.
0: Юля, привет.
3: Привет-привет.
2: Юлечка, привет. Вот, знакомься, это Вика.
0: Вика, это Юля. Все, вы команда.
3: Очень приятно. Юля, привет.
0: Итак, девчонки.
3: Привет-привет.
0: Мы очень надеемся, что всем вам повезет. А что повезло, нужно разгадать город, в котором живет Юля. Есть 5 вопросов, Юль. На каждый будешь отвечать. Вика после каждого ответа предполагает, где живет напарница. Если попыток хватит, город разгадается, подарки всем. Девчонки, готовы?
3: Да, готова.
0: Удачи, вперед.
2: Юлечка, ну вот ты написала в своем факте, что вот интересный факт про город, что в нем еще нет ни у кого свитшота бригаду.
0: Угу.
2: Да, а вот хотя прохладненько,
3: да.
2: И он как бы необходим. А вот скажи, это нормально, что прохладненько у вас?
0: Это нормальная погода?
3: Нет.
0: Не классическая?
3: Вообще не нормально. Хочется уже тепла, жары, а у нас дождь и плюс 20. Ну что это?
2: Ну плюс 20 это не так плохо.
0: Ну обычно жарче, да, у вас? Или просто хочется?
3: Да.
0: А, жарче обычно.
2: Жарче, обычно жарче.
3: Не, обычно жарче.
0: Вика?
3: Казань.
0: Угу. Пока мимо. Юль, а вот предположим, так. Я решил серьезно взяться за свое питание, да, и вот решил сесть на диету прямо перед тем, как поехать в твой город.
2: Зачем?
0: Ну вот просто так сложилось как-то, внезапная поездка в твой город. Вот мне получится держать диету в твоем городе или это плохая идея, лучше уже после поездки?
3: Ну, если ты ко мне в гости, то нет.
0: Ну вот.
3: А если на лечение, то как бы здесь можно поправить здоровье, посидеть на диете.
2: Ну, смотри, тебя.
0: Я ожидал какие-то искушения в виде местной кухни, но, кстати, это не ожидал.
2: Ну, кормить тебя не собираются, только если у Юли будешь жить.
0: Но в санаторий я бы тоже с удовольствием слетал. Так, ладно, хорошо. Защита на ответ, Вика. Что думаешь?
3: Краснодар.
0: Краснодар.
2: Хороший вариант.
0: Уже лучше, но пока мимо.
2: Юлечка, скажи, у тебя есть какое-нибудь любимое место в городе или, может быть, за городом? Вот твое место силы. Вот когда тебе хочется там с мыслями своими посидеть там.
3: Да, да.
2: Как называется?
3: У нас есть гора знаменитая, где у нас стрелялись тут люди.
2: Мое место силы.
0: Не такую силу ожидали мы услышать.
2: Я думала, да, какой-то. А она как называется? Или нельзя называть название?
3: Да можно, Машук.
0: Вика?
3: А-ха-ха-ха.
0: Но есть еще подсказки.
2: Гора Машук, где она может быть?
0: Хочешь еще одну?
3: Может, где мучить Волгоград?
0: Волгоград.
2: Ну, хорошо, молодец.
0: Но пока что мимо. А ну подожди, Юль. Еще есть шанс. Представим, что твой родненький город — это человек. Вот если бы этот человек учился в школе, то на какие оценки?
3: На пятерке.
0: Только на пятерке прям?
3: Конечно.
2: Отличник получается.
0: Интересно.
2: Да?
0: Вика, что думаешь?
3: Ну, горы и пятерки — это Пятигорск.
0: Да!
2: Да! Видишь, как хорошо.
0: Да, Пятигорск загадали. Вика, Юля. Юль, кстати, как ты и просила. Девчонки, внимание, подарки.

0: Поздравляем, девчонки.
1: Ура!
0: Вас свитшоты каждый.
2: По свитшоту и всем хорошей погоды.
0: И звоните еще обязательно. Вика, Юля, счастливо.
2: Пока.
1: Пока-пока.

0: Алекса, это Beowulf, Бригадю на Европе Плюс, 9.19 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Ну что ты нам расскажешь?
1: А? Ой, я расскажу про... Я уже недавно рассказывала про мечту миллениала.
0: Подожди, чуть-чуть осталось.
1: Миллениала, да, где можно в кафе расплатиться листиками.
0: Да,
1: обычными зелененькими. Вот, а нашла другую мечту.
0: Миллениалов?
1: Да. Да. Мне кажется, ты должен оценить, но, по крайней мере, наш звукореж Леха оценил.
0: А мы оценим.
1: Ну да, оценим. Ну и про правила всякие там расскажу. Ну, интересно будет.
0: Хорошо, впереди Вики Ньюс, Бригада У на Европе Плюс.
2: Бригада У. Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и Аллею Дружбы.

0: сны.
1: Подробности в отделе продаж по телефону 8978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
3: Покупай новую «Ниву-легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
4: Указана стоимость «Лада Нива-легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Техносервис.
6: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Встречайте Xlantix UT. Премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер Exit Центр Черноморавто. Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
4: Указана выгода на новые Xlantix UT 2025 года выпуска. Комплектации топ с учетом субсидий и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе Trade-in. Не оферта.
8: 89.7 FM.
9: 89.7 FM.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Body Dog, это Али Фарбан и Ирина Миллер, бригаде У на Европе Плюс. 9.25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Со страшной новости. Окей? Okay. Туристам в Италии теперь придется заплатить 2500 евро за ношение шлепанцев. И это не из-за того, что оно не так эстетично выглядит в городе. На самом деле нет.
0: А уже, кстати, просто опять мода на...
1: Да, да, да. Но тут другая история, что есть некие пешие маршруты, где не надо ходить в шлепках, где не надо ходить во вьетнамках, потому что это небезопасно.
0: Не в интересах тех, кто идет во вьетнамках, да?
1: Это да, это небезопасно, и в Италии устали власти все время спасать этих людей. Вот, например, среди них есть тропа в Чинкве-Терре. Я, как человек, который прошла в шлепках этот маршрут, хочу сказать, что правило хорошее. Да, там настолько сложный маршрут, что первое, что я стала делать, это... проверять в интернете статистику несчастных случаев на этой тропе. Настолько там было вообще сложно прям. Да.
0: Ну как понять, что человек пошел в тапках через эту тропу? Это когда он идет в городе, и вот, знаешь, всеми пальцами ног пытается удержать тапок, потому что вот это вот посередине резиночка,
1: да,
0: она в свободном полете. 2500 евро.
1: Да.
0: Да. Но с другой стороны, так очень состоятельные люди могут показать, что они состоятельные. Если видишь на тропе в тапках, о, идет богатый,
1: ага,
0: заплатил.
1: Кстати, да.
0: Статус. Еще никогда вьетнамки не делали такой статус.
1: Прикольно.
0: Интересно. В костюме, весь такой в тапочках.
1: Интересно, интересно. Ладно, перемещаемся дальше. В Москве до конца июня на ВДНХ появился забавный аттракцион.
0: Так.
1: Вот ты помнишь детство, давай, ну, может, даже не детство, я не знаю, может, ты этим шалишь и балуешься сейчас тоже. Есть такой аттракцион «Хваталка».
0: Во-первых, я бы не назвал, лапа, что я шалю. Просто иногда пытаю удачу.
1: Пытаешь удачу, хорошо. Ну да, в общем, кто не понимает, это автомат с игрушками, где такая специальная хваталка металлическая, ты ее опускаешь как руку и пытаешься захватить игрушку.
0: Но у меня был выбор, да, ходить в казино, делать ставки на спорт или хваталка. Я выбрал самый меньший из зол.
1: Молодец, молодец. Но тут хваталкой будешь ты. Как Форт Боярд, помнишь, мы недавно вспоминали? Вот то же самое.
0: Да.
1: Тебя, значит, закрепляют всякими ремнями.
0: Да.
1: Потом опускают.
0: А кто опускает? Маленький ребенок какой-то пытается управлять?
1: Нет, не знаю, просто какая-то система, видимо, опускает. Вот, и опускают тебя в такой бассейн, заполненный чипсами.
0: Просто чипсинки разбросаны?
1: Нет, чипсинки, а упаковки. Упаковки.
0: Так, продолжай.
1: И ты так хоп! И поднимаешься, и все падает, падает. Пытаешься схватить.
0: Так, условия, адрес. Точный.
1: ВДНХ, я же сказала.
0: Так, а что нужно делать для этого?
1: Наверное, заплатить чуть-чуть, не знаю.
0: Заплатить
1: может быть,
0: чуть-чуть.
1: А, даже бесплатно? О, наш звукореж уже все выяснил, там же чипсы. Леха у нас знаток. Да. Но до конца июня.
0: Там нужно еще похудеть до 80 килограммов, да, точно. Я видел пост нашего Лехи.
1: А ты больше 80 весишь?
0: Как назло, 82.
1: Серьезно? Ну ладно.
0: Похудеть, чтобы потом набрать.
1: Кстати, да. С другой стороны, там, думаешь, проверяют прям, да? Да?
0: Ну, я бы, знаешь, чего бы я не хотел? Проверить это с точки зрения, удержит меня конструкция или нет.
1: На месте. А, все-таки не удержит.
0: А проверяет, наверное, вот этими весами, которые тебе на весь ВДНХ объявляет твой вес. Внимание!
1: Молодой человек взвесился!
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9:32 в Москве, гороскоп на пятницу, 26 июня.
1: Угу. Овны, сегодня на ваши плечи выпадет роль лидера.
0: Тельцы, рядом столько ответственных людей, не бойтесь им что-то поручить.
1: Близнецы, вам улыбнется удача, постарайтесь ее не спугнуть.
0: Раки, любыми способами боритесь с ленью, она не должна взять вас в плен.
1: Львы, будьте милыми и добрыми, это дезориентирует любого соперника.
0: Дева, нам нужно браться за любые дела, даже если мы не до конца уверены в своей компетенции.
1: Весы, вы на пороге великих свершений, сделайте еще пару шагов.
0: Скорпионы, позвольте кое-кому повлиять на ваше мнение.
1: Стрельцы, есть риск запутаться в собственных чувствах и эмоциях.
0: Козероги, затратив минимум усилий, вы добьетесь больших результатов.
1: Водолеи, сделайте так, чтобы стремление к независимости не привело к одиночеству.
0: Рыбы, не будьте столь серьезны. Веселье и труд все перетрут.

0: To Colors и Сафридо, Бригадюн на Европе Плюс, 9.34 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня в пятницу 7000 рублей.
1: О, хорошо.
0: Но можно получить еще 10 тысяч от Озонбанка. Это мы и так все знаем. И знаем, что, чтобы их получить, нужно ответить правильно на вопрос с бонусом.
1: Mm-hmm. Ну смотри, сегодня день рождения зубной щетки.
0: Прекрасно.
1: Ну, очень хорошо, что она есть.
0: Да. Кстати, ну, правда.
1: Ну реально. Представляете?
0: Да, представляю.
1: С утра бы надо было идти, искать дерево, кору.
0: Не-не, мы же не знали, что это такое. Просто вставать и идти.
1: Вот.
0: По большому-то счету, человечество зубной щеткой живет. Вот столечко.
1: Вот так вот.
0: Спасибо тем, кто придумал. Праздник выпускников школ.
1: Поздравляем.
0: Поздравляем, ребята. Ой, какой день. Какое лето вас ждет.
1: А какое будущее вас ждет.
0: Да. А, ну и день блаженства. Не-не-не, другую эмоцию. Давай, день блаженства. Почти, давай, день блаженства. Да-да, неплохо, неплохо. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.

0: сны.
1: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
3: Жареные вкусные семечки Джин.
4: Знаем, любим и едим.
5: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
6: А если жить там, где все рядом?

0: меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Заставщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Тариф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.41 в Москве, в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет.
2: Привет, как тебя зовут?
4: Привет, привет.
3: Вероника.
2: Вероника. Очень нравится, как твое настроение с каждым словом в эфире поднимается все выше и выше. Вероника, ты откуда?
3: Санкт-Петербург.
2: Санкт-Петербург.
4: Чудесно.
2: Вероника.
3: Да.
2: Вот смотри, позади уже 26 дней лета. Ты как вообще, довольна?
3: Угу. Буду говорить «да».
4: Правильно.
2: Мы будем верить.
4: Правильно.
2: Мы будем тебе верить.

0: Даник, у нас в сейфе сегодня 7000 рублей, но можно получить еще десяточку от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Давай определимся с вопросом, который будет бонусным. Первый, второй или третий?
1: Давайте первый.
0: Давайте сразу с бонуса. Вероника, удачи. Начинаем.
2: Первая цифра.
3: Итак, Вероника, вопрос с бонусом. Если на него правильно ответишь, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Поэтому давай, удачи. Лучше и сейф взломать, и бонус забрать.
0: Да.
3: Вообще идеально, чтобы было. Итак, сегодня у нас праздник выпускников. Да? Школ. Если посмотреть на традиции выпускников в разных странах, то везде есть какие-то свои фишечки. Вот в Норвегии, например, в последние дни учебы ребята ходят в комбинезонах в школу. И на этих комбинезонах друг другу пишут всякие послания на будущее. Ну, прикольно. Интересно, что у этих комбинезонов разные цвета. И вот что можно понять по цвету комбинезона? Три варианта ответа. Направление будущей профессии, то есть это какие-то гуманитарные науки или какие-то другие. Можно отличить, кто как учился, то есть двоечники в одном цвете ходят, отличники в другом. Или же по цвету можно определить, кто уезжает в другой город учиться, а кто остается.
1: Пускай будет первый.
3: Первый вариант направления будущей профессии. Принято.
2: Вторая цифра.
0: Вероника, сегодня отмечается день посадки деревьев. Поговорим про деревья. Есть у тебя любимое дерево какое-нибудь?
1: Кедр.
0: Кедр. Хороший выбор. А теперь скажи мне, пожалуйста, каких деревьев больше всего в России? И сразу небольшая подсказка. Эти деревья покрывают 37% всех лесов нашей страны. Тополь, береза, лиственница.
1: Второй вариант.
0: Береза, второй вариант. Принято.
2: Третья цифра.
3: Ну и сегодня такой интересный праздник, день производителей холода. Мы могли бы с тобой говорить про лед, там, мороженое, но нет. Мы будем говорить совершенно про другое. Заглядываем в наш прекрасный Еврохит ТОП-40. И там есть песня «Cold». Вот скажи мне, пожалуйста, кто производитель этого холода? Пост Малон, Гарри Стайлз или Тедди Свимс?
1: Первый вариант
3: Пост Малон, принято.
0: Итак, Вероника из Санкт-Петербурга подобрала такой код от сейфа. 1-2-1. Внимание!

0: James Roman.
1: Ну, сейчас.
2: Ну, давайте разбираться.
1: Давайте.
2: Да, с конца пойдем.
1: Давай пойдем с конца.
2: Ну, Post Malone, действительно.
1: Да?
2: Да. Трек Cold.
1: Ну, молодец.
2: Все четко.
1: Молодец. А, ты знаешь, Вероника, у меня ошибочка. Я бы тоже, наверное, сказал «Береза». Если бы не почитал перед этим. Я не придумал этот вопрос. Оказывается, лиственница. 37% всех лесов, представляешь?
2: Да. Обалдеть. Угу. Итак, Вероник, вопрос с бонусом. Сейчас узнаем, десяточка твоя или не твоя? Итак, ты мне сказала, что если посмотреть на выпускников в Норвегии и посмотреть на их комбинезончики, то по цвету можно определить будущую профессию. Да? Да, ты права.
1: Поздравляем!
3: Да?
2: Да.
1: Молодец, с бонусом справилась, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озон Банка. Хорошо?
3: Здорово. Ну, спасибо большое.
2: Умничка.
1: Ну теперь-то уже можно, не кривя душой, говорить, что лето-то
2: хорошее.
1: Хорошее. Неплохое.
3: Да.
1: Да. Мы тебе желаем чудесного дня. Звони нам обязательно еще и Питеру передавай большой привет. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо огромное. Счастливо.
1: Пока-пока. Ну а в сейфе после отпуска здесь 10 тысяч рублей.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф. В бригаде «У».

0: Кевин Бланк, бригадю на Европе Плюс, 9.49 в Москве. У нас впереди финальный саундчек, который мы сегодня фантазируем. Что мы будем делать, чем заниматься, какое у нас будет увлекательное хобби, когда станем мы дедушкой или бабушкой.
1: Да, нужно что-то про будущее такое придумать, ну, чтобы как-то отличаться, мне кажется, от всех.
0: Но мы уже рассказали, да, Вики будет моцареллу делать.
1: Да, моцареллу делать, и бачат танцевать. А ты что будешь делать?
0: Я плохие картины рисовать.
1: А, плохие картины, а и на велосипеде кататься.
0: И на велосипеде кататься, и доставлять тебе эти картины лично.
1: А вот скажи мне, у тебя же отец рыбак.
0: Да.
1: Вот ты, может быть, в рыбное уйдешь как бы в конце жизни. Ну, ты понял, что я имею в виду.
0: Какой-то из рыбных миров, хочешь сказать.
1: Не, ну, может быть, все-таки ты продолжишь, так сказать, традицию.
0: Да все может быть, Вики. Все может быть.
1: Я жду от тебя фотографии вот с этой огромной рыбехой.
0: Хорошо, хорошо. Будет, будет. Я сделаю автопортрет и тебе подарю.
1: Супер. Как, ты же знаешь, я люблю рыбу
0: и тебя. Как я обещал, плохой автопортрет. Рассказывайте, чем вы будете заниматься, отправляйте голосовые.
1: Нам на наш сайт europaplus.ru, там есть окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте голосовые в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Все послушаем в саундчеке. Бригада У.
2: Реклама. Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
11: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
14: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
13: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
15: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
16: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
17: Уже в кино. Рассел Кроу.
18: Бабки, живо!
19: Я не из тех, кого грабят.
17: дерзком комедийном триллере
18: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
17: «Ночной бизнес».
19: Категория 18+.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: 3-чек. Саунд-чек.
1: Бригаде У.
2: 9:57 в Москве сегодня в саундчеке. Вы рассказываете, чем будете заниматься, какое будет хобби, когда вы станете бабушкой или дедушкой.
3: Mm-hmm.
2: Внимание.
4: Привет, бригадушки. А я буду такой бабулькой, которая выращивает цветы у себя в цветнике, потом сидит в гамаке и ворчит на всех. Ну, собственно, я уже наполовину такая бабулька, я работаю садовником. Кстати, спасибо вам огромное, мои любименькие, за то, что вы со мной каждое рабочее утро.
2: Спасибо, нам очень приятно.
3: Ну, нам очень приятно, да. И нужен теперь гамак, получается.
2: Ну да. Ну и ворчание.
3: Ну, ворчание,
2: если,
3: оно...
2: Ну, если это нет в базовой комплектации, хотя где-то оно у каждого есть. Так, дальше.
5: Буду, бригадушки. А я в старости буду заниматься криптой. Я, наконец, разберусь, что это такое. Не буду переживать, что я куда-то не туда нажал. Ну, а если не пойдет, ну, займусь цветметом.
3: Тоже неплохо.
2: В любой непонятной ситуации, когда я делаю не очень, занимаюсь цветметом.
3: Ну, мне нравится бизнес.
2: Ну, и там есть большие деньги. Ну, и большая возможность их потерять. Ну, и финальное на сегодня.
6: Всем привет. А я... буду бабушка, которая уедет в деревню, заведет коров, будет доить их каждое утро. А еще у меня подруга есть, с которой мы будем ходить и обсуждать, какая молодежь стала. Работать не хотят. Мы вот своих коровочек будем хулить или леять.
2: В отличие от молодежи.
3: Молодцы.
2: Молодцы, спасибо, ребят. Бригада!

0: Золотые слова. I can't wait, это Боб Синклар и Кайза, бригадюны Европе Плюс. Ну что ж, ребята, родненькие вы наши, но вы же и так все знаете. Мы каждое утро начинаем с этого и заканчиваем этим, что мы вас любим. Нам чертовски приятно, что у нас такая большая команда. Ведь нас всех так много, мы все такие разные.
1: Ну, мы одна большая семья.
0: Да.
1: И это классно, классно, что вы с нами. И если вдруг у вас, например, завтра или там через неделю какое-то важное событие, помните, мы с вами, мы вас поддержим, у вас все получится.
0: Да, и как большой семье, не всегда мы лично друг с другом знакомы, но любим. Мы пошли в отпуск, желаем вам чудесного лета, но мы не до конца лета, не переживайте. Вместо нас будет летний Усть с Тимуром Бодровым.
1: Обязательно слушайте.
0: Меня зовут Павел.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока!

0: столице 10. Европа плюс. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Новое опасное приложение для смартфонов нашли цифровые эксперты. Современные подростки теряют интерес к дорогой одежде на выпускной. И лучшие города для летних развлечений назвали россияне. Далее подробности. Цифровой цензурой назвали последние действия компании Apple в Российском совете по правам человека. Член совета Артур Шлыков отметил, что таким образом коллективный Запад пытается ограничить развитие цифрового суверенитета России. Напомню, накануне американская компания Apple в одностороннем порядке без предупреждения удалила из своего магазина для айфонов все приложения ВК. Новые пользователи больше не могут установить их на свои смартфоны, а у старых будут недоступны уведомления. Напомню, ранее Apple также удалила Messenger Max, банковские приложения и приложения транспортных компаний. Тем временем лаборатория Касперского нашла шпионское приложение, которое маскируется под помощника для поиска топлива. Программа предназначена для устройств на платформе Android. Пользователям обещают доступ к информации о наличии топлива на заправках по всей стране и предлагают скачать АПК-файл. В результате программа собирает документы, фотографии и видео, хранящиеся на смартфоне. С середины июня подобные АПК-файлы пытались скачать уже больше 1000 пользователей, но число потенциальных жертв может быть больше. Современные подростки начали терять интерес к дорогим платьям и костюмам для школьных выпускных. В приоритете комфортная одежда и обувь. Падение спроса отмечает сервис Check-Index. В прошлом году платье для выпускного стоило в среднем 8900 рублей, а мужской костюм 6700. Среди праздничной атрибутики сейчас у молодежи в тренде носки и кружки с надписями. Самое популярное – выжил в школе. Спрос на такие атрибуты вырос на 150%. Лучшие города для летних развлечений назвали россияне. Портал «Работа.ру» пишет о том, что на первом месте в этом году Санкт-Петербург. Вторую строчку рейтинга занимает Краснодар, а почетное третье место досталось Москве. Следом идут Казань, Калининград и Нижний Новгород. Респонденты пояснили, что в первую очередь они обращали внимание на возможность отдохнуть в парках и у водоемов. Также участники опроса выделяли особую летнюю атмосферу городов. Не последнюю роль здесь сыграли насыщенная программа летних мероприятий и наличие концертов и фестивалей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 75 рублей 63 копейки. Евро тоже прибавил, за него дают 85 рублей и 77 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

0: ребят, что-то я выспался сегодня не очень. Но все равно настроение прекрасное, что даже удивительно. Я думаю, потому что лето, потому что пятница, потому что впереди у нас несколько часов в компании топовых артистов планеты и, конечно, в вашей компании. Привет, я Тимур Бодров, это Европа Плюс, и у нас для вас хиты, суперхиты и ничего кроме хитов. Значит, только что Тедди Суимс, его Mr. Know It All, далее вечная классика от Бритни Пляж, будем слушать Toxic.
1: Реклама.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.

0: Подробности в отделе продаж по телефону 8-978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик – общество с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик «Симдомстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Запечатан ДНК культового хита 90-х «Insomnia» от Faithless. «New Religion» Биби Рекса. Сама артистка называет песню эту таким своим любовным посланием музыки, мол, спасение свое она нашла на танцполе, преодолела депрессию, исцелилась через ритм «New Religion». Да, вот что делает музыка электронная, танцевальная, животворящая. Ну и, конечно, прямо сейчас не могу не напомнить, завтра на Европлюс у нас ожидается большая танцевальная вечеринка, будет много клубных хитов, 4 часа, все самое актуальное, все самое крутое. Значит, в 22.00 стартует шоу «Резиденс», двухчасовой диджет-сет от «Ритна», и в 20.00 итоги недели в главном дэнс-чарте страны в топ-клаб-чарте. Короче, ребята, до встречи завтра на самом большом радио танцполе страны.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Жареные вкусные семечки Джим.
3: Знаем, любим и едим.
4: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: оставлю вас наедине с музыкой в эти полчаса, окей, ребята? Скоро чувственный афробит Rain Dance. Это Дэвид Эмс. С приветом из 2016-го будет Зара Ларсон. Ну и, конечно, моя любовь, моя Мишель. Вот так вот, 30 минут хиты в режиме нон-стоп. Наши перспективы здесь, на Европе+.
1: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
3: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
4: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
5: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
6: europaplus.ru. 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
7: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 11:00.

0: Да, на малиновой луне ты забудешь обо мне. Ну, как забыть мою Мишель? Как не любить их музыку? Это просто невозможно. Да, песня «На малиновой луне», если что, уже отметилась в первой десятке Еврохит ТОП-40, но пока, увы и ах, не стал номером один, и это, по-моему, не порядок. Так что, ребята, девчата, поднажмите, помогите «Моя Мишель». Голосовать за «Малиновую луну» можно, нужно на europaplus.ru.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск. Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
4: По будням с 7 до 10. Делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты. Зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс. Лето звучит классно.
5: Реклама.
6: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму? С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
7: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5 ТВ ВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейд-ин 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
8: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
9: Мобильное приложение «Европа Плюс».
10: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
9: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
10: Узнавай, какие треки играют в эфире. И слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
9: Мобильное приложение «Европа Плюс».
10: 12+. Больше хитов.
9: Больше музыки.
11: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Это Систер Нэнси. Систер Нэнси, культовая тетя из Ямайки, певица-диджейка, звезда жанра дэнс-холл, первая женщина, сумевшая разрушить мужскую монополию на ямайской регги-сцене. Собственно, ее песню 82 года «Бам-бам» сэмплировали парни. Вот, если что, этот хит «Бам-бам» один из самых цитируемых регги-треков за всю историю шоу-бизнеса. Вот. Значит, отвечавший регги House подгон называется Jamaican Bam Bam. Ну и далее, давайте-ка сменим звучание. Далее Тимур Бодров приготовил для вас калифорнийский рэп-рок. Baby Doll, Доминика Файка, будет хип-хоп Кендрика Ламара и Сизы. И до этого Евроденс, Дэвида Гетта и One Republic.
1: Реклама.
2: Покупай новую «Ниву-легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
3: Указана стоимость «Лада Нива-легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин». АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оцени Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Техносервис.
4: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
5: Потому что именно здесь
4: больше хитов и больше музыки.
5: Европаплюс.ру. Узнавай, что звучит в эфире. Голосуй за любимые хиты. Общайся и делись с друзьями.
4: Европаплюс.ру.
5: Лучшие новинки и клипы.
4: Билеты в кино и на концерты.
5: Где бы ты ни был.
4: Слушай и смотри Европаплюс.
5: Европаплюс.ру.
4: Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И вот какими хитами Тимур Бодров порадует вас в эти полчаса своего отсутствия. Скоро Дракула. Дракула от Тейм Импалы и Дженни. Будет кей-поп от Blackpink. Афробит Let Me Be. Вот так вот, 30 минут музыкальных наслаждений в компании радиостанции номер один в России.
2: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Камаро. На очереди Джей.

0: Радуйся, Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Уже в кино. Рассел Кроу, Аарон Пол, Нина Добрев и Люк Эванс.
9: Бабки, живо!
10: Я не из тех, кого грабят.
8: В дерзком комедийном триллере «Ночной бизнес».
11: Категория 18+.
12: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
14: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве 12 часов.

0: from the sun like Dracula. Если что, группа Tame Impala из Австралии, они знают, о чем поют, потому что песни их это не что иное, как методичка от дерматолога в отпуске. Значит, вы в отпуске на пляже 12 дня, индекс ультрафиолета зашкаливает и бежим в тень, как вампир, иначе сгорите. Вот. Фотостарение никому не нужно. Ну и вообще, солнцезащитный крем наш друг, ваш друг. Вот, так что берегите себя и спасибо Tame Impala и Дженни за заботу. Я, Тимур Бодров, забочусь об идеальном пятничном саунд-треке. Далее посвящение не менее легендарной и древней персоне, как Дракула. Поем про Барбару Стрейзанд вместе с Дак Сос.
1: Реклама.
2: Опять опаздываем. Одного в сад, второго в школу, а мне к 9. И эти пробки.
1: А если жить там, где все рядом? Старт продаж нового жилого квартала «Сфера» в районе Крымская Роза. Детский сад в одной минуте от дома. Магазины и сервисы под рукой. Спорт и отдых во дворе, когда все на своих местах. Остается время для жизни.
3: Владоград. Меняем границы доступного. Звоните 8-978-49-00. Застройщик ОСЗ «Меркурий». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7-878-235-76-55.
5: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
7: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей Amoda и JQ с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. Черноморавто, Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
8: Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль JQ J8. Комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска. Не оферта.
9: Официальная группа «Европы плюс» ВКонтакте.
10: Более 4 миллионов друзей. Смотрят, лайкают, играют, добавляют и репостят каждую секунду.
9: Будь ВКонтакте с «Европой плюс». Больше хитов.
10: Больше музыки.
11: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: творчеством Шаде, то понимаете, танцы под Шаде — это идеальные пятничные танцы на работе, когда силы на исходе, вот, и не хочется торопиться. Такие вот, да, танцы на скорости ленивца, движения очень плавные и напоминают покачивание водорослей на дне океана. Но я уверен, как только рабочий день закончится, пятница трудовая, откроется, конечно, второе дыхание, и мы зажжем. Да, ребята? Вот, будем к этому готовы. И для этого, собственно, далее на Европе Плюс два первоклассных хаус-трека. Это Think About Us от D.O.D. Sony Federa и Satisfy Calvin Harris.
1: Реклама. Пляж «Лазурный берег» — это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
7: Мы открываем новую страницу истории Геническо. Жилой комплекс «Другие берега». Один из самых масштабных курортных проектов региона. Новый стандарт комфорта и спокойствия в 5 минутах от моря. Начните свою новую жизнь. Въезжайте и инвестируйте в готовые квартиры с ремонтом от строительной компании «Бау Инвест». Жилой комплекс «Другие берега». Подробности на сайте «другиеберега.рф».
8: Встречайте Xlantix UT. Премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер Exit Центр Черномор Авто. Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
9: Указана выгода на новые Xlantix UT 2025 года выпуска. Комплектации топ с учетом субсидий и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе Trade-in. Не оферта.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это 4 миллиона друзей.
10: Плейлисты Европа Плюс.
11: Новинки.
10: Видео со звездами.
11: Годные мемы.
10: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
12: Привет, мы бригада У.
13: Вступай в группу Европа Плюс.
12: Подпишись.
14: Это Антон Камолов.
15: И Лена Обитаева.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
18: 89.7 FM.
19: 89.7 FM.
18: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Beautiful Places от Tiesto. Ну, вообще, рейтинг прекрасных мест в эти выходные зависит, конечно, от погоды в вашем городе. Вот если пасмурно и холодно, то Beautiful Places — это диван и холодильник. А если солнечно, то, конечно, ну, не знаю, шезлонг у воды или веранда любимого кафе. Конечно, я желаю, чтобы в этот уикенд у вас случилось второе. У нас до финала часа случатся свидания с Гориллаз и Зиверт.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: ссылка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
0: Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» – это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие, на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по Туту.ру 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Без комиссии.
11: Что-что?
10: Эквайринг без комиссии.
11: Что?
10: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
11: Что?
10: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
12: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: Feel Good Inc. Gorillaz и песня, заряженная таким апокалиптическим гедонизмом. Вот, несколько мрачный смысл у трека, но при этом неудержимое желание получать удовольствие. Вот так и мы живем. Горим, улыбаемся и пляшем. Танцуем в сторону выходных, телепортируемся в час новый.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 13 часов. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Привет, Тимур, добрый день всем. Оплата по биометрии заработает на всех московских центральных диаметрах. Приложение «Моя Москва» стало еще полезнее. И новый ягодный сезон стартовал в столице. Далее подробности. Оплата по биометрии до конца года заработает на всех московских центральных диаметрах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. После этого сервис будет доступен на всех основных видах рельсового транспорта столицы. Это метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры. При оплате надо просто посмотреть видеокамеру на турникете, у которого есть специальные стикеры на створках. Использование чужой фотографии исключено, поскольку в сервис встроена умная система защиты. Москва сегодня мировой лидер по количеству видов транспорта с оплатой по биометрии, добавил Собянин. Приложение «Моя Москва» стало еще полезнее. Теперь там появилась функция покупки билетов на культурные мероприятия. Обновленный раздел называется «Досуг и билеты». В нем представлены ближайшие мероприятия, афиша которых размещена в сервисе «Мой билет». Купить билеты можно и для других людей. А при покупке нескольких нужно указать их количество и категорию «взрослый», «детский» или «льготный». Кроме того, можно выбрать бесплатные мероприятия или те, куда можно приобрести билет с помощью пушкинской карты. В приложении также будут доступны QR-коды всех билетов. Еще два региона получили право на запуск беспилотных трамваев. К Москве и Петербургу присоединятся Нижний Новгород и Екатеринбург. Об этом сообщили в Минтрансе. На время эксперимента полностью беспилотного движения не будет, а для контроля за действиями систем в кабине будет находиться водитель-испытатель. Напомню, в Москве первый беспилотный трамвай запустили в прошлом году. Сейчас их уже 4, а к концу этого года станет 15. В 2030 году в Москве будет ездить 4 сотни таких трамваев. Апрельку и тигровую уже можно купить в Москве. Речь идет о сортах черешни, которую фермеры привезли в столицу. Первую черешню на московские ярмарки доставили из Крыма, Краснодарского края, Дагестана, а также из Ростовской, Тамбовской, Липецкой и Нижегородской областей. На прилавках представлено множество сортов, у каждого свои особенности и вкус. По словам врачей, черешня богата минеральными веществами, калием, магнием, фосфором, медью и кальцием. Она поддерживает сердечно-сосудистую и нервную систему и способствует сохранению здоровья мышц и костей. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 75 рублей 63 копейки. Евро тоже прибавил 85 рублей 77 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

конечно, сегодня все будет, как вы любите. Устроим бизнес-ланч и доставим 4 пиццы в один из офисов Москвы. Также узнаем твое имя, самый внимательный слушатель. В хитбеке подарю тебе за внимательность фирменную футболку. Много хитов. Прямо сейчас «Медуза». Меня зовут Тимур Бодров. В Москве 13.07. Всем плейбокс!

0: Just Lunch.
1: Так, ребята, что-то я тут не могу дозвониться до одного из слушателей. Ребята, знакомимся с участниками игры «Бизнес Ланч». Во-первых, у нас тут кто? У нас тут команда под названием «Розовая пантера». Менеджер, который продает строительные материалы, зовут его Вадим. Вадим, привет, добрый день.
2: Добрый день.
1: Добрый день, добрый день. И против Вадима сотрудники Москомспорта во главе с Саидом. Я, правда, не уверен, что он сейчас на проводе. Саид, вы здесь? Нет, Саида нет. Короче, не смог я дозвониться до... Или есть, или нет. Нет, нету. Ну что, Вадим, тогда правила игры меняются, и сегодня команда «Розовая пантера» играет против «Европа плюс» и Тимура Боброва. Вадим, ваша задача — дважды ответить правильно на мой вопрос. Ну как, два вопроса, два правильных ответа. Вот что нужно получить нам. Готовы? Готовы. Первый вопрос музыкальный. Готовы. Первый вопрос музыкальный, Вадим. Значит, сейчас поставлю два музыкальных фрагмента. Они, эти песни, обе в Еврохит ТОП-40 находятся. Но какой-то из этих песен удалось всего за 3 недели добраться до первой десятки Еврохит ТОП-40. Что это за песня? Вадим, слушайте внимательно. Так, это песня Шаде, Баинди, Хчо и Мод. Знаю, что... Или всего за 3 недели до вершины добрался трек Don't Wanna Go Home, ансамбль «Медуза». Значит, тут слово 3.
3: 1, 2, 3.
1: Но мы его пропускаем, потому что, ну, у нас тут Вадим один играет против Европы плюс. Ну что, Вадим, этой песне 3 недели понадобилось.
2: Первый
1: вариант ответа — песня Шаде. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Поздравляем, полдела сделано. Осталось ответить еще на один вопрос правильно, и тогда пицца отходит команде «Розовая пантера», менеджеру по продаже строительных материалов. Вопрос такой: сейчас назову два города, две столицы, но название одного из этих городов буквально переводится как «столица». Вот. Значит, что это за город? Два варианта ответа. Сеул или Пекин?
4: Кто-то подсказывает.
5: Сеул или Пекин?
1: Надо отвечать, Вадим. Все, долго гуглим.
2: А, отвечаю. Сеул.
1: Ну, молодчага. Там подсказывали про Астану. Да, действительно, Астана тоже переводится как «столица». И что бы вы думали, сегодня в финальной, последней программе «Бизнес-ланч» в этом сезоне побеждает команда «Розовая пантера». Ну вот так вот. Пришел, увидел, забрал пиццу. Поздравляю, Вадим.
2: Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Ребята, девчата, «Бизнес-ланч» на этом в этом сезоне завершается. Летнее У стартует в понедельник. Я тоже буду дарить много подарков, так что присоединяйтесь, слушайте «Европа плюс» с утра пораньше.
0: «Бизнес-ланч»
6: на «Европе плюс».

0: вечно зеленый хит «You Spin Me Round» группы Dead or Alive в новом прочтении Дензела. Вот так вот. Далее у нас тут звезда кей-попа Чонгук. И ты в эфире появишься. Ты наш самый внимательный слушатель. Кто ты? Как зовут тебя? Узнаем в хитбеке.
1: Реклама.
2: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
3: Покупай новую «Ниву-легенду». Восхищайся крымским летом. В Симферополь «Лада» всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр «Симферополь «Лада» на Бородина 36. Подробности 8 978 076 3220 и на сайте krym.lada.ru.
4: Указана стоимость «Лада Нива-легенда» классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе «Трейдин» АО «Автофинансбанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Техносервис.
5: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
6: Европа Плюс.
7: Твоя свобода выбора.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
7: Топ 40.
5: europaplus.ru.
6: Больше хитов, больше музыки.
5: Больше хитов.
6: Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Команда Tokyo Hotel, California Nights. Ну да, в Калифорнии нынче глубокая ночь, а мы тоже к вечеру готовимся. Планируем старт выходных. Куда пойдем, что смотрим, расскажет Павел Беседин.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Тимур, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широкий прокат выходит спортивная драма «Малыш-каратист». Первый отечественный семейный экшен о боевых искусствах, по словам создателей. «Малыш-каратист» явно наследует традиции культового карате-пацана, где боевые искусства были не столько про драки, сколько про характер. История школьника, оказавшегося в новой среде, превращается в рассказ о взрослении, дисциплине и поиске внутренней опоры. Тренер и его дочь помогают подростку преодолеть страх, закалить характер и обрести внутреннюю силу. Ну а чем все закончилось, узнаем в кино. В арт-парке Никола Ленивец стартует 12-й фестиваль современного искусства для всей семьи «Архстояние детское». Тема этого года – время резиновое. 5 художников исследуют метаморфозы времени и предлагают свои способы взаимодействия с ним. Впервые за 11 лет на фестивале появится объект Николая Полисского. Основатель российского ленд-арта предложит гостям ворон считать и погрузиться в креативное безделье. Саша Фролова представит петлю времени, место, где физическое время перестает существовать. Даша Фурси выставит 2 сфинксов – хранителей времени, олицетворяющих цикличное и линейное время. Вера Светлова превратит парк в мастерскую, где зрители сами создают скульптуру, а Наташа Обухова запустит машину времени – агрегат, работающий на энергии веселья и консервирующий мимолетные моменты счастья. Музей русского импрессионизма открывает первое большое исследование школы Елизаветы Званцевой, частной художественной студии, где 110 лет назад начал формироваться язык раннего русского модернизма. В экспозиции работы педагогов встречаются с произведениями студентов. Каждый из 3 наставников вел учеников собственным путем. Один учил красивой линии, открытому цвету, второй – мистицизму городских сюжетов, а третий – символике локального цвета. Более 170 произведений живописи и графики показывают, как студенческие эксперименты в области цвета и формы меняли живописный язык эпохи. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: Европе плюс.
1: И вот он хитбэк, и вот она лучшая музыка на Европе плюс, и вот она наша фирменная классная футболка, но не хватает только тебя. Тебя, самого внимательного слушателя, тебя, кто с успехом пройдет тест и получит ту самую классную летнюю футболку. Чтобы получить ее, бери мобилу, открывай ВКонтакте и личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте пиши: «Я самый внимательный слушатель Европа Плюс». Обязательно укажи свой номер телефона, чтобы я с тобой связался. Ну и тест далее. Удачи!
2: Реклама. Пляж «Лазурный берег» – это все, что нужно для незабываемого отдыха. Чистое море, золотой песок, развитая инфраструктура и комфорт. Пляж «Лазурный берег» ждет тебя. Евпатория. Заезд открыт через набережную Лазурную и аллею Дружбы. Мне приснился сон, ипотека под 2,2%, без скрытых платежей, и квартира не дрожает.
3: В городе мира сны сбываются. Только до конца июня ипотека под 2,2% на 1-, 2- или 3-комнатные квартиры. Количество лотов ограничено.
2: Город мира. Место счастливых семей. Карбон. Плюс 7-978-30-75-75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет банк ВТБ ПАО. ПСК от 20,154 до 27,173% на 23.04.2026.
3: Изучите полные условия кредита на сайте vtb.ru и город-мира.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
6: Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
7: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1,899,000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте kromedefishavail.ru.
4: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1,5-5 ВВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 тысяч рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
8: Жилой комплекс «Море в Евпатории». Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Как водитель водителя, я понимаю, о чем вы сейчас думаете. Это временно. Как и окно возможностей для покупки новых автомобилей «Амода» и «Джейку» с внушительной выгодой до 600 тысяч рублей. Вряд ли такое еще повторится. «Черноморавто», «Симферополь», «Белоглинка», «Салгирная», 33. Подробности 8-978-320-2020.
4: Предложение ограничено, действует до 30 июня. Указана максимальная выгода на автомобиль JQ J8 комплектации «Комфорт» 2025 года выпуска. Не оферта.
2: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
10: Потому что именно здесь
2: больше хитов и больше музыки.
10: Европаплюс.ру.
2: Слушай и смотри Европа Плюс.
10: Европаплюс.ру.
2: Больше хитов, больше музыки.
10: Больше хитов, больше музыки.
11: 89.7 FM.
10: 89.7 FM.
11: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: на Европе плюс.
1: Это хитбэк, последний раз в этом сезоне. А это Лена из Липецка. Лен, привет, здорово.
2: Здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый день. Значит, хитбэк уходит в отпуск. Когда у тебя отпуск, расскажи, пожалуйста.
2: У меня будет отпуск в августе.
1: В августе. Как раз примерно в то время, когда вернется из отпуска хитбэк и бригада У вместе. Вот. Какие планы на отпуск?
2: Ну, отличные.
1: Отличные планы.
2: Очень
1: да,
2: отличные.
1: Люди настроены на лучшее. Это Люба говорит. Так, значит, сейчас ставлю три фрагмента музыкальных. Лена, нужно сказать, какая песня прозвучала в этом часе. Отвечаешь правильно, забираешь нашу классную фирменную футболку. Погнали слушать. Итак, в плейбоксе был Калвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy. Или мы слушали Марка Ронсона и Бруно Марса. Uptown Funk. Или был в эфире Teddy Swims с песней Mr. Know-It-All. Так вот, послушали, и сейчас, надеюсь, верно ответит нам Лена из Липецка. Лена!
2: Третья была.
1: Абсолютно верно! Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Ну что, поздравляю тебя, Лена, первый раз в эфире Европлюс, и вот такая удача, так красиво все вышло, да?
2: Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо тебе, Липецку огромный привет, ребята. Мы продолжаем хит-марафон и слушаем Supergirl от Анны на Клаб.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе+.

0: Мишка Дмитриенко и Ртуть. Так, ребята, финалить час будем при участии других классных парней. Будет группа BTS. А я, Тимур Бодров, должен вам сказать, что Алексей Мануилов уже подошел. Скоро будет песню по местам расставлять. Скоро у нас тут начнется Еврохит ТОП-40.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+, подробности в магазинах Летуаль.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: just wanna dive. I just wanna have fun.
1: Английского от Мадрова.
0: See you, goodbye. Have a great weekend.
1: Я сейчас включу транслейт и попробую перевести что-то.
0: Не выучил такие простые фразы, Леша, ну.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москва-Сити 14:00.

0: первое место нашего чарта Еврохит ТОП-40. В следующие 120 минут 40 ударных треков этой недели. Это, напоминаю, твой выбор на europaplus.ru на нашем сайте. Ну и прежде чем сделать первый шаг к вершине, давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Дебют недели. Marshmello, Portugal, The Man, Phoenix. Лучший взлет. Tame Impala и Jenny Dracova. Номер один. The Second Voice. Let Me Be. Let Me Be или не Let Me Be. Давайте разбираться ступенька за ступенькой. Будем приближаться к вершине хит-парада Европа Плюс. Ну, начинаем мы, как всегда, с 40-й строчки. Здесь хит, который уже 22 недели у нас в чарте. Добирался, между прочим, он, Post Malone, аж до второй позиции. Но сегодня, увы, на 40-м месте с хитом Cold. Cold.

0: плюс.
1: Еврохит топ 40.
0: На 38 месте Богдан Медведев, Broken Heart. Номер 37. Holy Flame. Тону, тону. С 37 на 36. Somber. 12 to 12. А вот с 33 на 35. Те, кто объясняют свое необычное название тем, чтобы, чтобы показать их любовь ко всем жанрам музыки. И тем не менее, все равно остается загадкой, почему именно Оффенбах, а не как-нибудь иначе. Оффенбах, и прямо сейчас Miles Away.
1: 35 место.

0: Оффенбах за неделю в чарте Европы Плюс, с 33 на 35 место. Оффенбах, которые всегда очень гордятся своими поклонниками, своими фанатами. А еще говорят, что у них есть поклонник космонавт французский, да, Тома Песке, который слушал их треки даже на орбите.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше. И на 34 месте Sony Fodera, Think About Us. С 31 на 33 Леони и Калум Скотт, Stay. А вот на 32-м Мод, Намек на нас. Идем дальше, поднимаемся выше. Следующий трек под названием Hello держится в чарте Европа Плюс уже 19 недель и добирался до высокой пятой ступеньки. Но сегодня Эбен пониже будет.
2: 31 место.

0: красота, страшная сила. Вспоминаешь сразу эту фразу, когда слушаешь Rain Dance, да? Шикарнейший хит от Dave и Tems на Европе Плюс в Еврохит Топ 40 за неделю с 27 на 30 место. А вот на 29-м, а эта ступенька у нас впереди, French Montana, Ever Since You Left Me. Но сначала давайте вспомним самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Шапел Рон удалила все свои соцсети, назвав их источником разочарования. Шапел признала, что может позволить себе это благодаря привилегированному положению в шоу-бизнесе. Она также осудила фанатов, которые считают себя вправе требовать от звезд времени и внимания на улице, назвав такое поведение ненормальным и странным. Ранее Шапел Рон уже говорила о токсичной стороне славы. Чарли XCX анонсировала 7-й студийный альбом Music Fashion Film. Релиз 24 июля. На обложке Джон Кейл, Марк Джейкобс и Мартин Скорсезе. Лонгплей длится ровно 30 минут. Новые синглы Rock Music и SS26 уже доступны. Грядущий альбом выходит на волне успеха «Брат» и саундтрека к «Грозовому перевалу». Сабрина Карпентер добилась судебного запрета в отношении 31-летнего мужчины, который месяц следил за ее домом в Лос-Анджелесе. Злоумышленник игнорировал охрану и пытался открыть входную дверь, ссылаясь на знакомство с певицей. Инцидент был заснят камерой видеонаблюдения. После задержания настойчивый поклонник возвращался к дому Сабрины Карпентер еще дважды. Но теперь, похоже, эту дорогу ему придется забыть навсегда.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7-978-890-0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
4: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
3: Встречайте Xlantics ET. Премиальный гибридный кроссовер. Более 1000 километров запаса хода на полном баке и заряде батареи. До 30 июня специальная субсидия от производителя. Выгода до 1 500 000 рублей. Официальный дилер Exit Center Черномор Авто. Симферополь, Бородина 73. Звоните 8-978-340-40-40.
5: Указана выгода на новые Xlantics ET 2025 года выпуска. Комплектации топ. С учетом субсидии и прямой скидки дилера при сдаче автомобиля по программе Trade-in. Не оферта.
1: Европа Плюс.
6: Твоя свобода выбора.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.

0: Ruskoz.ru.
1: Больше хитов, больше музыки.
0: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Все хиты на одном радио.
1: Еврохит топ 40. Алекс Манойлов. Европа плюс. 29 место.
2: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: Left Me с 25 на 29 место за неделю в чарте Европы плюс Еврохитов 40. Ну а сейчас давайте сделаем небольшую остановку по пути к вершине и оценим трек, который у нас может стать абсолютным хитом. Послушай, оцени, ну и сделай соответствующие выводы. Тайла, Is It Love?
1: Еврохит ТОП 40.

0: оттаяла. Голосуем за и против в группе Европа Плюс ВКонтакте. И прямо сейчас вспоминаем хит, который 6 раз был в 2012 году номером 1 у нас в чарте. Называется он «Somebody That I Used to Know». Это Готье и Кимбра.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

Богатей Кимбра, отличный хит Somebody That I Used To Know, который не прошел мимо Еврохитов 40 в 2012 году и 6 раз был на самой вершине. Но дальше лучшие хиты этой недели. Продолжаем продвигаться к вершине. Из 24 на 28 Yearbooks Graceland. 28.

0: 4 на 28 место за неделю. Yearbox Graceland. А вот на 27 строчке дебют недели. И здесь один из самых востребованных и богатых диджеев мира. Когда у него спрашивают, из чего же складывается его доход, он говорит, что он пишет музыку, продюсирует, сам отвечает за сведения, играет практически на каждом из инструментов, а еще иногда и поет. Это Calvin Harris, и вместе с ним Jazzy. Впереди Satisfy.
1: Реклама.
2: Покупай новую Ниву Легенду. Восхищайся крымским летом. В Симферополь Лада всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр Симферополь Лада на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
3: Указана стоимость Лада Нива Легенда Классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе Трейдин. АО Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Техносервис.
4: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».

0: не менее, не лишенный недостатков, и о них он охотно всегда рассказывает. В частности, Келвин говорит, что он отвратительно дает интервью, очень плохо танцует и не умеет делать вид, будто ему весело. Вот так вот. Satisfy, Келвин Харрис, вместе с ним Джази. Ну, а мы идем дальше и поднимаемся чуть-чуть повыше. В прошлый раз 21 место, сегодня 26. Pnau и Warning to Corazon. На 25-м «Елка». Проще.
1: Может, проще, надо проще.
0: Минус две ступеньки у следующего хита. Называется он «Pay to Exist». Это обаятельная «Brax XTN».
2: 24-е место.

0: плюс 11. Это взлет недели. Еврохит топ 40 Европа плюс группа Tokyo Hotel. Да, которая, группа, которая живет в дороге. Постоянно гастроли, разъезды, выступления. Вот братья Каулис говорят, когда нет камер никаких, они бегут в свою гримерку. Это настоящее спасение. Там они остаются наедине с собой. Да, спасительное место. Ну, это как никто другой понимает, я уверен, и Ваня Дмитриенко. Ваня на расхват везде и всюду. 22 место. Ртуть впереди. Это Европа Плюс и...
1: Реклама.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
4: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
4: Эти хиты выбираешь ты.
7: Hi, I'm Chris.
8: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
4: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
12: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
13: Помогите найти зубастого продажника.
14: Мне очень нужен четкий программист.
15: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
16: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
17: Я в панике. Доллары забыла купить.
18: Зачем доллары?
17: А как за границей платить?
18: Плати по миру.
17: Как?
18: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
17: Ага.
18: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
17: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
18: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
19: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
20: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
21: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
22: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
23: Никаких ограничений и полностью бесплатно.
24: 12+.
25: Европа Плюс. Лучшие.

0: на одном радио.
1: Еврохит ТОП 40. Европа Плюс. 22 место.

20 на 21 место. Еврохит топ 40 Европ плюс. Ну а впереди у нас лучшая 20-ка недели. Но сначала трек, который только может ворваться в наш чарт. Называется он Meet Me in the Dark. Это диджей-продюсер из Италии.

0: Дак. Пока не в Еврохит Топ 40 Европ Плюс, но все возможно уже через неделю. Да, на первый на сегодня наш Еврохит прогноз, второй уже на подходе. Ну а Meet Me in the Dark мы, конечно, ждем в чарте Европы Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: На часах в Москве 15:00.

0: Продолжаем поступательное и уверенное движение по хит-лестнице Европы Плюс. В этом часе лучшая двадцатка недели. Еще один очень интересный еврохит-прогноз. Не пропусти. Вспомним хит, который в 2014 году три раза был номером один у нас в чарте. И узнаем, кто будет сегодня на вершине. Но прежде еще раз вспомним о новинке этой недели.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Новинка недели. 27 место. Calvin Harris и Jussie. Satisfy. А вот этот трек продержался у нас в чарте 13 недель, но сегодня мы не встретим Dive Into The Ocean. Это Алок Зиба и Portugal The Man. Что касается вершины, то пока на первом месте The Second Voice. Let

0: К нам в чарт, надеюсь, с этим прогнозом мы попали в самую цель, а также вспомним отличный хит, который три раза был номером один в 2014 году в чарте Европа Плюс. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18-я позиция. Bruno Mars. I Just Might. На ступеньку на 17-м Russian Raul Alejandro, а также Wizkid с хитом Pongo. С 15-го на 16-е Avalon Roxton Vertigo. Хит плюс одна строчка 16 на 15 место. И тот, кто говорит, что когда добиваешься большого успеха, трудно остановиться. Если получилось однажды, хочется, чтобы это повторилось снова, снова и снова. Pops & Clar вместе с Kaiser. Прямо сейчас I Can Wait.
2: 15 место.

0: пафоса. Несмотря на свой суперзвездный статус, вот таких артистов мы любим и уважаем. Billboard Plays с Тиесто с 11 на 14 место. Кто выше?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Номер 13 на финише недели. Alan Walker, Broken Strings. С 9 на 12 Zayn, Die For Me. Следующий хит у нас держится в чарте уже уверенно 6 недель. И за эти 7 дней плюс 2 строчки ликуют фанаты группы «Моя Мишель». Правильно делают? На малиновой луне прямо сейчас.
2: 11

0: 16 на 11 место. Группа «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Ну а впереди наша лучшая горячая десятка. И в ней удержались Биби Рекса и Фейса с 6 на 10 место. New Religion. Это Европа плюс и...
1: Реклама.
2: В «Байк-центр» все для семейных прогулок. Велосипеды от 9 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Детские велосипеды от 6 000 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Самокаты от 3 500 рублей.
3: «Байк-центр».
2: Ищи магазин в своем городе.

0: сны.
1: Подробности в отделе продаж по телефону 8978-916-400 и на сайте ясный-дом.рф. Застройщик общества с ограниченной ответственностью, специализированный застройщик Симдомстрой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Больше хитов.
3: Больше музыки.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: New Religion с 6 на 10 место на этой неделе. Биби Рекса и Faceless. От Биби Рекса, которая достаточно философски относится к неудачам, если таковые случаются в ее жизни, говорит, что то, что провалилось, должно было провалиться, чтобы случилось что-то лучшее или то, чему суждено было произойти. Вот так вот. Ну а следующий трек у нас в 2014 году трижды был номером один в Еврохит ТОП 40. Давайте вспомним Tuesday. Это Бурак Едер.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня. Завтра.

0: за номер один в 2014 году у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Ну а следующий трек только хочет и может ворваться к нам в чарт. Называется он Hello. Это Mizmo, французский диджей и продюсер, который всегда пытается найти баланс между тем, чтобы его треки как следует качали, с одной стороны, а с другой погружали в определенное настроение. Ну давайте проверим. Mizmo, Hello.
1: Еврохит

0: Еврохит-прогноз. Ну и мы продолжаем обратный отсчет лучших хитов недели. С 10 на 9 «Медуза». «Don't wanna go home».
1: 9 место.

0: всего плюс одна строчка, но в правильном, верном направлении. С 10 на 9 место «Медуза» и их мощный хит «Don't Wanna Go Home Tonight». Ну а на 8 ступеньке «Tame Impala» впереди «Дракула». Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вспоминаем прямо сейчас.
1: Топ Ньюс. Недели.
0: Sony Pictures снимет байопик о Шанее Твейн. Режиссером и сценаристом выступит Лиа МакКендрик, которая призналась, что с детства снимала клипы на песни певицы у себя в спальне. Сама Шанея пока не раскрывает детали проекта, но поддержала это начинание в соцсетях. Дата выхода фильма пока неизвестна. Камила Кабейо рассталась с ливанским миллиардером Генри Шалхубом. Пара была вместе 1.5 года, публикуя фото из Парижа, Рима и других мест. Причиной разрыва называют занятость певицы. В частности, тем, что Камила сейчас работает над новым альбомом. Камила Кабейо предпочитает не афишировать личную жизнь, считая ее главной ценностью. Ранее она встречалась с Шоном Мендесом и Мэттью Хьюзи. Мел Би сообщила, что документальный сериал «Spice Girls» на Netflix, скорее всего, не выйдет. По ее словам, переговоры зашли в тупик, а причина – нежелание некоторых участниц быть откровенными. Ранее, напомню, группа отказалась от тура в честь 30-летия. Сама Мел Би признала, что ей давно уже надоело уговаривать своих коллег принять участие в проекте.
2: Реклама. Как изменятся этим летом цены на отдых в Крыму?
3: С этим вопросом не к нам. Где приобрести новый технологичный кроссовер Havail Jolion всего от 1 899 000 рублей? Это к нам. Официальный дилер «Автопрестиж Havail». Симферополь, Бородина, 18В. Подробности 8-978-911-0000 и на сайте crameadefishavail.ru.
4: Указана стоимость на Havail Jolion комплектации «Комфорт» 1.5 ТВДМТ 2024 модельного года. 2026 года производства с учетом прямой выгоды по трейдинг 100 000 рублей. Предложение ограничено. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
5: Европа Плюс.
6: Твоя свобода выбора.
5: Слушай 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
6: Топ 40.
5: Урбан.
6: Бати.
5: Нью.
6: Рок.
5: Свежее.
6: Лайт.
5: Кей-поп.
6: Заходи на сайт Европы Плюс или скачивай мобильное приложение.
5: Больше хитов.
6: Больше музыки.
7: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: вами Европа Плюс и Еврохит ТОП 40 лучшие хиты недели. В этом списке Дрейк Лан, Тейм Импала, который любит говорить, что нет разделения на черное и белое, есть только оттенки в музыке. Раньше он думал, что дэнс-треки продюсируют одни люди, а рок совсем другие, но теперь он точно знает, что границ нет, их просто не существует. Вне границ, вне рамок. Тейм Импала, Дрейк Лан, номер 8. Ну а мы идем дальше.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Неделю назад 8-я ступенька, сегодня 7-е место. Доминик Файк, Baby Doll. На 6-й позиции Хюжерри Солто, Jamaican, Bam Bam.

0: 98 я все увлекались футболом, да и сам он в американский футбол играл на протяжении 10 лет, но музыка все-таки взяла свое и с футболом, футболом сказал пока, а вот в сцене hello. Mr. Know It All, Теннис Уилс, с 3 на 4 место, впереди лучшая тройка недели. С 1 на 3, The Second Voice, впереди Let Me Be.
1: Реклама.
2: Без комиссии.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП-ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: А что, так можно было? С Летуаль можно все. Просто регистрируйся в приложении и забирай свой подарок с 26 по 28 июня. 6+. Подробности в магазинах Летуаль.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Уже в кино. Рассел Кроу.
3: Бабки, живо!
4: Я не из тех, кого грабят.
2: В дерзком комедийном триллере
5: «Дело не в деньгах, нам бы в живых остаться».
2: «Ночной бизнес».
6: Категория 18+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир». С вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: да, Шаде почти на вершине. Ну а впереди номер один. Но сначала еще раз наша горячая ударная десятка недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Бибер Рекса и Faceless. New Religion. Номер девять. Медуза. Don't Wanna Go Home. На восьмой позиции Тейн Импала «Дракула». Седьмая строчка Доминик Файк «Бэйби Долл». Шестая ступенька Хьюж Эрис Солта «Джамайкан Бам Бам». Со второго на пятое уходит Алекс Уоррен «Fever Dream». Номер 4. Терри Свимс. Mr. Know-It-All. С первого на третье. The Second Voice. Let Me Be. А вот с четвертого на второе поднимаются по Индия. Хчо и Мот. Шаде.
2: Но
0: они уже четвертый раз номер один у нас в чарте. Все верно. BTS. Swim.
3: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Через неделю новые итоги, возможно, новый лидер. Выбираем лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европы Плюс смотрим в субботу на Муз-ТВ в 11 утра. И, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличной пятницы, в Москве 16.

0: Satisfy. Лучший дебют недели сегодня у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. Между прочим, не могу об этом умолчать. 27 место, старт на 27 месте у Келвина. Отличное, отличное начало для продвижения к вершине хит-парада Европы+. Надеюсь, Келвин Харрис и Джази обязательно достигнут первой и самой главной ступеньки хит-парада Европы+ нашего чарта. Ну а завтра, напоминаю, повтор Еврохит ТОП 40 в субботу в 16 по московскому времени. Не забудь и не пропусти.
1: Реклама.
2: Покупай новую Ниву Легенду. Восхищайся крымским летом. В Симферополь Лада всего от 783 тысяч рублей. Официальный дилерский центр Симферополь Лада на Бородина 36. Подробности 8-978-076-3200 и на сайте krym.lada.ru.
3: Указана стоимость Лада Нива Легенда классик 2026 года выпуска до 30 июня с учетом выгоды 20% по государственной программе автокредитования при покупке по программе Трейдин. АО Автофинансбанк. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оцени Выйти свои финансовые возможности и риски.
1: Техносервис.
4: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.

0: Just Might, но сначала...
1: Реклама.
2: Водный комплекс «Чаир» в Научном открыт. Подогреваемый бассейн с панорамой гор, летний ресторан, лаунж-зоны для отдыха и семейного досуга, анимация и дискотеки, комфорт, стиль и простор в самом уютном уголке Крыма. Для гостей клубного дома «Звездное небо» посещение и трансфер бесплатно. «Чаир» – место, где начинается лето. Телефон для справок плюс 7 878 235 76 55.
3: Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Всегда заряженный позитивом, всегда, всегда такой целеустремленный парень по имени Френч Монтана на Европе Плюс Ever Since You Left Me. 16.50 в Москве, и до конца этого часа остается несколько минут. Конечно, никакой тишины у нас не намечается. Сначала Артемас, а затем трогательная Broken Angel от Араш и Хелен уже скоро.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У ушла в отпуск,
4: потому что лето. Пришло время летнего У, потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10 делай громче главные хиты лета. Выигрывай крутые гаджеты, зарабатывай денежные призы.
3: Летнее У на Европе Плюс.
4: Лето звучит классно.

0: Такую историю мы тоже знаем. Хужель Солта, Джамайка на Европе Плюс прямо сейчас. Для всех, кто пятницу проводит с нами, это Фомин, это лучшая мировая поп-музыка, радиостанция номер один в России, отличное настроение. Кто-то уже, наверное, добрался до дачи, до дома. Неважно, где ты сейчас находишься, главное, что с нами, и это чертовски приятно. Постараюсь сделать приятно и тебе в ближайшее время. Есть чем, кстати говоря, очень скоро здесь точно появится Доминик Фейк. На расслабоне, на чиле, его Baby Doll. Прежде появится прекрасная история, которую все мы знаем, все мы любим. Я даже слышал ее в живом исполнении. Will I Am, Эва Симмонс, This Is Love, ну и Кунгс, немного Дэнса, Galaxy. Скоро.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

топ-музыку здесь, на радиостанции номер один в России. The Second Voice и Let Me Be. Satisfy от одного из самых высокооплачиваемых диджеев в современности. Это Кальвин Харрис и Jazzy. Классный трек. Ну и Bruno Mars с суперхитом I Just Might. И все это здесь, на Европе Плюс. Будь с нами.

0: детская история прямо сейчас здесь, на радиостанции номер один в России. Спасибо за это, Second Voice. Let me be. Ну, это, наверное, для тех, кто собирается на боковую душить подушку. Ну, а для всех остальных, кто собирается веселиться этой ночью, возможно такое? Ну, запросто. Завтра выходной, а значит, есть музыка, которая для этого идеально подойдет. «Медуза» и, как мне кажется, один из лучших припевов в нашем эфире. «Don't wanna go home». Прежде появится классный трек от French Montana и Max B. «I went deaf». Не пропусти.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

0: Значит, в ближайшее время у этой истории точно есть все шансы добраться до вершины нашего хит-парада. Пока же у нас лидеры другие.
1: Думаю, что вы тоже, и я уверен, что многие за этот трек голосовали в нашем Еврохит ТОП-40, правда ведь?
0: Кстати говоря, эта история поползла вверх, и я думаю, что не без вашей помощи. Европаплюс.ру. Одна позиция на этой неделе и уже 9-е место. Это значит, что десятка преодолена, а значит, в ближайшее время у этой истории точно есть все шансы добраться до вершины нашего хит-парада. Пока же у нас лидеры другие. Кто именно лидер нашего хит-парада на этой неделе, можно выяснить на нашем сайте europaplus.ru. Либо есть еще вариант. Завтра с 16 до 18 по Москве обязательно послушать, что было в нашем хит-параде, кто какое место занял, кто куда свалился и кто, может быть, даже вылетел из сороковки лучших. В общем, завтра все это обязательно случится. Ты этот момент не прозевай.

в субботу. Это Клан Карусель. Ride. И все это здесь на Европе Плюс уже скоро. Будь с нами.

0: той самой птичкой Феникс и с той суперспособностью возрождаться снова и снова. На Европе Плюс диджей Маршмелло и инди-поп-рок ребята Portugal The Man, а вместе с ними суббота и тот самый день, когда мы расправляем крылья и прямо туда летим, навстречу отдыху и навстречу мечтам. Даже если вы сегодня работаете, как я, одной ногой, мы все равно отдыхаем. Ничего не знаю. Суббота все-таки, уикенд начинается. Крылья мы, значит, расправили. Теперь все, что нам нужно добавить, больше хитов и больше музыки. Лететь будем дальше с Набу и Муни, Slow Down. Еще будем включать лето с новинкой этого сезона DJ Godja, Michiko. Тебе понравится. Так звучит лето на Европе+. Плюс.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Мейсос и My Life is a Disco. Sunglasses at Night версии Rezone. А еще Moving to the Sun от Южеля.
1: Топ-клаб-чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе+.

Если есть пароль от летнего сезона, он у нас здесь. И вы его знаете. Просто скажите «Европа плюс». Этим летом и наслаждайтесь лучшими танцевальными горячими хитами сезона. Дальше, кстати, ребята, которые напоминают о важном навыке каждого лета, это «Swim Swim» от команды BTS. Всем желаю в ближайшие 2 месяца как-то попрактиковаться в этом навыке где-нибудь в красивом месте. В отпуске, короче говоря. Всем желаю отпуска, да. Будет также совсем скоро сериал «Stumbling In», а еще прекрасная «Билли Айлиш».

0: Вайб. Наше специальное вечернее шоу по будням. Самые горячие новинки со вкусом лета, любимые хиты и лучшие танцевальные темы. Летний Вайб включается уже послезавтра, в понедельник в 20:00 по московскому времени. Ждем и добавляем лето на полную вместе с Европой Плюс. Ну а пока тоже классно проведем время в эту субботу. Здесь я, Макс Филин. Впереди Кельвин Харрис и Джесси Satisfy, а еще Ларин и Тедди Свимс, Мистер Know It All.
1: Так, сейф опечатали.
2: Фактовый зал закрыли.
1: Подкаст на сайте Европа Плюс оставили.
2: Ну что, пошли?
1: Пошли.
3: Бригада У
4: ушла в отпуск.
3: Потому что лето. Пришло время летнего У. Потому что твое утро должно быть бодрым.
5: По будням с 7 до 10.
6: Делай громче главные хиты лета.
7: Выигрывай крутые гаджеты.
8: Зарабатывай денежные призы.
9: Летнее У на Европе Плюс.
10: Лето звучит классно.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

диджей Кельвин Харрис, только что на Европе Плюс. Если надо, вот если надо, да, Кельвин и сам может спеть вокальные партии в своих треках, и такое случается неоднократно, но иногда для разнообразия музыкант приглашает в своих треках, в своих мус-историях крутых вокалистов. На этот раз в треке Satisfy вы слышите ирландскую певицу Джасси, и это творческое объединение сегодня на 27-й строчке нашего чарта Еврохит ТОП 40. Кто занимает остальные 39 позиций на этой неделе, услышим сегодня в повторе Еврохит ТОП 40 в 16:00 по Москве. И, конечно, смотрите итоги на сайте europaplus.ru. Там же заодно можно и проголосовать за своих мус-фаворитов. Мы же пока двинем дальше. Впереди The Second Voice, Let Me Be, а еще Console Training и Brock Sexton через пару минут.

0: 6. У вас в планах обязательно было какое-то событие яркое, думаю, о котором вы бы говорили себе: «Oh, I can wait!» Вот бы скорее это случилось. Лето еще впереди, все только начинается, так что планируйте классные события. Ну и, конечно, все мы говорим о «I can wait», когда думаем про летнее «У» на Европе+. Плюс. Пока бригада «У» отправилась в отпуск, будет нас по утрам берется летнее «У», и уже Тимур Бодров, и в понедельник в 7 утра будет он, будет летнее «У». А еще возможность выиграть велосипед, экшн-камеру, наушники и другие важные аксессуары для этого лета. Так что дерзайте, летнее уже в понедельник будет здесь. Перед этим хорошенько отдохнем, конечно. Через пару минут отдыхать будем с Дэвидом Геттой. Также впереди елка, а еще классная новая тема от Ави – «Meet Me in the Dark».
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло. На очереди Джей Шон. И Пол Ван Дайк. Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.